0: Биринчи радиодо жаңылыктар. 1 июлдан тартып Бишкекте жеңилдетилген дары-дармектер кыргыз фармациянын Эляман мамлекеттик дарыканалары аркылуу гана берилет. Пилоттук долбоор 31 декабрга чейин уланат. Электрондук рецепт менен камсыздандырылган жарандар дарыларды 50% чейин арзандатуу менен сатып алат. Ал эми бронх астмасы, параноиддик шизофрения, аффективдүү бузуулар, эпилепсия жана онкологиялык оорулардын терминалдык стадиясы менен органдар үчүн дары-дармек 90% арзандатуу менен берилет. Кыргызстандык дарыгерлер Францияда тажрыйба алмашууда. Улуттук госпиталдын 4 адиси офтальмология, витриоретиналдык хирургия, Паркинсон оорусун дарылоо жана лор хирургия боюнча заманбап ыкмаларды үйрөнүүдө. Окуу аяктагандан кийин алар алган тажрыйбасын улуттук госпиталда колдонуп кесиптештери менен бөлүшөт. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Грузиядагы ишкерлерди тейлөө борборунун иши менен таанышып, электрондук сервис ККМ, электрондук эсеп фактура жана салык көзөмөлүн санариптик чечимдерин көрдү. Алынган тажрыйба Кыргызстанда салык кызматтарын санариптештирүүнү жана көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жакшыртууда колдонулары белгиленди. Балыкчы Жалал-Абад жолундагы курулуш иштери текшерилди. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев курулуштун жүрүшүн жеринен көрүп, тирөөчү дубалдардын, коргоочу галерея жана жол тейлөө пункттарынын курулушу менен таанышты. Жыйынтыгында подрядтык уюмдарга иштерди белгиленген мөөнөттө жана сапаттуу бүтүрүү, техникалык талаптарды сактоо жана жол коопсуздугун камсыздоо боюнча тапшырма берилди. Ош шаарында Курман Жандатка көчөсүн капиталдык оңдоо түзөө иштери башталды. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Учурда аталган көчөнүн Аматов көчөсүнөн Токтомушов көчөсүнө чейинки бөлүгүнө асфальт төшөлүүдө. Жолдун узундугу 1 чакырымды, туурасы 24 метрди түзөт. Эки четинде ирригациялык тутум, жашыл аймагы каралган. Чет элдик жаңылыктар. Кытайдын түштүк батышында болгон 5.5 балдык жер титирөөдө каза болгондор жок. Кырсыктын кесепетинен 13 адам жеңил жаракат алганын, ал эми 200 киши эвакуацияланып убактылуу баш колколочу жайларга жайгаштырылганын чет элдик маалымат каражаттары жазып чыкты. Жер титирөө түнкү саат 12:00 чамасында болгон. Канада тарыхта алгачкы ирет дүйнө чемпионатынын жарым финалына чыкты. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын чейрек финалында Канада Түштүк Африка Республикасын 1-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу жарым жолдомо алды. Жалгыз голду Стефан Эуштакио киргизди. Эми Канада кийинки баскычта Нидерланд Марокко беттешинин жеңүүчүсү менен ойнойт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рублю 1 сом 15 тыйын, кытай юань 12 сом 86 тыйын, түрк лирасы 1 сом 88 тыйын болсо, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 30 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашы, күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 29 июнда Талас областынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад областында бүгүн 35-40 градус ысыйт, Таласта 27-32 градус, Ысык Көл, Нарын областында 31 градус жогору болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын жаабайт, 37 градус ысыйт. Чолпон Ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, 28 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бираздан кийин түз эфирде Ирина Эгинбаева менен актуальный разговор программасы башталат.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор», дискуссии о главном, политика, экономика, общество, только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости, эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Биринчи радио.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир «Биринчи радио», как всегда, в это время продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева, за пультом режиссера. Сегодня работает Айгуль Маметова. Важный этап для фондового рынка страны. На площадке Кыргызской фондовой биржи происходят значимые события, которые открывают новый этап в развитии финансовой системы страны и создают прочную основу для ее экономического укрепления. Кабинет министров страны в рамках национальной стратегии делает приоритет на привлечение внутренних инвестиций, переводя сбережения граждан из пассивного формата в активный. Одной из инициатив является выпуск государственных ценных бумаг Министерства финансов Кыргызской Республики, который разработан на особых, максимально выгодных для населения условиях. Не секрет, уважаемые радиослушатели, покупая ценные бумаги, граждане получают возможность зарабатывать. Этот инструмент можно сравнить с обычным банковским депозитом. Граждане вкладывают свои деньги в ценные бумаги и в течение указанного срока получают доход в виде процентов. Когда срок действия ценных бумаг истекает, то через год или два они могут вернуть свои вложенные деньги назад. Кроме того, если срочно понадобятся деньги, то ценную бумагу всегда можно продать через биржу. Что еще немаловажно, уважаемые радиослушатели, президент Садыр Джапаров в середине июня обращался к гражданам страны с призывом инвестировать средства в государственные ценные бумаги, доходность которых составляет 17% годовых. По словам главы государства, приобрести государственные ценные бумаги теперь можно онлайн через мобильное приложение Мегапэй. Президент объяснял и разъяснял, что срок обращения ценных бумаг составляет 2 года. Доход в размере 17% годовых выплачивается каждые 3 месяца, а вложенные средства возвращаются в полном объеме по окончании срока. В качестве примера Садыр Джапаров привел инвестицию в размере 100 тысяч сомов. За 2 года инвестор получит 34 тысячи сомов процентного дохода, общая сумма выплаты составит 134 тысячи сомов. Садыр Джапаров призвал граждан активнее использовать новый финансовый инструмент, отметив, что это позволит не только получить дополнительный доход, но и участвовать в развитии экономики нашей страны. Итак, почему государственные ценные бумаги как инструмент более эффективный, более безопасный? Каковы условия для населения и в чем здесь кроется выгода? Смогут ли государственные ценные бумаги конкурировать с банковскими вкладами? Как вообще идет работа по обеспечению охвата населения в отдаленных регионах страны? Поговорим сегодня и о перспективах запуска торгов драгоценными металлами. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе. Программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили начальника отдела листинга и торговли ценными бумагами закрытого акционерного общества Кыргызская фондовая биржа Алишера Байсубанова. И сегодня у нас в гостях руководитель сектора драгоценных металлов Кыргызской фондовой биржи Алмаз Каракожоев. Уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что в студии прямого эфира работает телефон 0502-39-21-90. Если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы или вы захотите выразить мнение по теме нашей сегодняшней программы, вы можете по этому телефону позвонить. Напомню еще раз, 0502-39-21-90. Не устаю также напоминать о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook на страничке «Биринчи радио». Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Алишер Мирович, Алмаз Майманович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
4: Здравствуйте, Ирина.
3: Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Тем более мы сегодня поговорим на такую интересную цену, на такую интересную тему, как рынок ценных бумаг. На самом деле этот вопрос сегодня многих волнует наших граждан. Тем более многие сегодня даже, знаете, задаются вопросами, а как можно еще заработать. И поэтому, конечно, мы сегодня и будем говорить на ту тему, которую я озвучила. Мне хотелось бы, Алишер Мирович, начать наш сегодняшний актуальный разговор с такого вопроса. Ну, как я уже проанонсировала, в июне 2026 года вышло в свет распоряжение Кабинета министров страны о выпуске государственных ценных бумаг объемом 500 миллионов сомов с повышенной инвестиционной привлекательностью для населения. Здесь, конечно, ключевые слова – это повышенная инвестиционная привлекательность для населения нашей страны. Правильно ли я понимаю, Алишер Мирович, что главная цель, которую ставит перед собой Кабинет министров нашей страны, и вот в частности Кыргызская фондовая биржа, это сделать государственные ценные бумаги по-настоящему массовым, понятным, доступным инструментом для каждого гражданина нашей страны. Но чего греха таить, если, например, раньше многие не знали, да, в принципе, вот государственные ценные бумаги, это вот понятие ее давным-давно еще Советского Союза. Но на самом деле многие граждане для того, чтобы заработать, они вкладывают свои деньги, например, в те же банковские депозиты, да, они бывают различные, и поэтому, конечно, вот то распоряжение Кабинета министров, Алишер Мирович, вы сегодня, наверное, об этом скажете, вот в чем эта задача заключалась, вообще какие, может быть, предпосылки крылись для того, чтобы такое распоряжение Кабинета министров вышло, и опять же, повторю, ключевое здесь, вот ключевую фразу, это повышенная инвестиционная привлекательность для населения Кыргызстана. Пожалуйста, вот в чем задача, я думаю, вам есть что рассказать сегодня более подробно.
4: Да, действительно, буквально несколько дней назад, 17 июня текущего года, распоряжением Кабинета министров был запущен пилотный проект по выпуску и размещению государственных казначейских обязательств с повышенной инвестиционной привлекательностью. То есть здесь повышенная привлекательность заключается в процентной ставке 17% годовых. Угу. Здесь подразумевается, что каждый гражданин нашей страны, любой видовой гражданин, физическое лицо может стать участникам данной программы, вложив небольшие собственные средства и иметь дополнительный доход для своего личного или семейного бюджета. При этом Кабинет министров, выпустив это распоряжение, ставит перед нами задачу сделать рынок государственных ценных бумаг массовым, понятным и доступным. Доступным инструментом для всех граждан, я уже сказал, используя площадку Кыргызской фондовой биржи в режиме онлайн и используя мобильное приложение, в данном случае это приложение компании Мега, Мегапэй. Еще главной задачей данного проекта является все-таки заинтересовать граждан новым финансовым инструментом, диверсифицировать свои вложения, повысить финансовую грамотность такими инструментами, отличными от тех же вкладов в коммерческие банки. Но, как известно, большинство населения нашей страны знает и пользуется в основном банковскими вкладами. А про наш финансовый рынок как бы знает поверхностно, там, может, по фильмам, по каким-то книгам, и думает, что это для этого необходимо какие-то специальные знания глубокие в этой области. И

0: подробно сам, как это работает, как это все можно привести в жизнь и, ну, любому простому человеку.
1: То есть, как я правильно понимаю, Лешер Мирович, сейчас вот суть пилотного проекта, она заключается в том, что государство предлагает населению страны государственные казначейские облигации, да, в национальной валюте. Да. Но тоже здесь может возникнуть вопрос, а вот стоимость одной облигации сколько составляет? Начать инвестировать можно со стартового капитала в какую сумму? Ну, конечно, мы об этом сегодня тоже будем говорить. Почему? Потому что вся эта информация или всей этой информацией должны владеть уважаемые наши граждане, вот в частности слушатели Беринчи Радио. Но опять же возникает вопрос, Алишер Мирович, вот каковы условия государственных казначейских облигаций для населения, в чем выгода? И тоже вот возникает вопрос, да, вот мы с вами упомянули банковские вклады, да, сейчас многие вкладывают свои банковские вклады, оформляют депозиты в том или ином коммерческом банке, депозиты бывают различные, это, например, накопительные, это пенсионные, бывает детский, бывает срочный, каких только сейчас депозитов, скажем так, нет. И опять же возникает вопрос, а смогут ли государственные ценные бумаги конкурировать с банковскими вкладами, да, вот сохранность, скажем так, государственных ценных бумаг, кто, скажем так, гарантирует, если говорить о депозите, мы понимаем, что здесь агентство по защите депозитов, да, становится одним из главных участников по защите депозитов. А вот касательно государственных ценных бумаг. Вот я думаю, вам сегодня тоже есть что рассказать, Алишер Мирович, касательно того, а в чем же выгода? Эта выгода как будет считаться, как будет составляться? Я думаю, вам тоже сегодня есть что сказать для наших уважаемых радиослушателей.
0: Спасибо. В общем, ну, начиная с первого вопроса по условиям размещения ГКО. В общем, данные ГКО выпускаются сроком на 2 года, сроком обращения 2 года. Объем 500 миллионов сомов, это пилотный, в рамках пилотного проекта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 100 сом, но минимальное вложение в этот пакет бумаг 1000 сом. То есть минимально каждый гражданин может начать с 1000 сом. Максимальная сумма ограничена 10 миллионов сомов. То есть это достаточно серьезная сумма и можно провести через нашу площадку и приобрести эти ГКО. Выплата процентов осуществляется ежеквартально. Сам доход, то есть тут доход выплачивается каждые 3 месяца, просто говоря. И вся сумма единовременно, основная сумма вклада единовременно, вложение возвращается по истечению 2-летнего периода, то есть полный возврат. И самое интересное, то, что касается этого проекта, здесь процентная ставка составляет, как уже было сказано, 17% годовых, что значительно, ну, учитывая срок 2 года, и это сопоставимо относительно тех же банковских вкладов, это очень привлекательная ставка на сегодняшний день. Так, и для примера, как уже было озвучено, и об этом говорил наш президент, для примера, если гражданин вложит 100 тысяч сомов, то доход за ежеквартальный доход его составит 4250 сомов, то есть годовой доход составит 17 тысяч сомов, всего за 2 года он получит 34 тысячи сома, и таким образом по истечении 2-летнего периода первоначальные вложения в 100 тысяч сомов превратятся в 134 тысячи сомов.
1: А вот касательно того, я же не зря, Алишер Мирович, задалась вопросом, да, насколько государственные ценные бумаги смогут конкурировать с привычными банковскими депозитами, ну, скажем так, с депозитом, да. Скажите, пожалуйста, вот вы как-то просчитали или, может быть, вы сравнивали эту ставку, например, по средним процентам банковских депозитов, то можно ли говорить, что вот то предложение, о котором мы сегодня с вами говорим, оно, может быть, выглядит более ощутимо, более эффективно? И вот на самом деле, вот вы даже упомянули, что вот если 100 тысяч можно вложить, то уже получишь потом 134 тысячи. Да? 34 тысячи это будут проценты. Но в принципе мы уже понимаем, что в принципе это выгодно.
0: Да. Ну, относительно сравнения с банковскими вкладами, здесь выпуск данной

0: данных ценных бумаг является альтернативой для граждан. То есть это похоже на банковский вклад, но более выгодная ставка. Это первое, да. Во-вторых, это здесь присутствует такое понимание, как надежность, да? Да, вы сказали, что банковские вклады, они гарантированы агентством защиты депозитов. Там, насколько я знаю, до 1 000 000 сомов, да, и чтобы диверсифицировать свои вот эти риски, каждый гражданин может разместить, ну, использовать и также и банковские вклады, и более выгодные наши вот государственные казначейские векселя. Ставка по банковским вкладам вот на такие сроки, 2-3 года, доходит до 14-15%. У некоторых микрофинансовых организаций они тоже достигают 16-17%. Поэтому данная ставка, она с учетом этого сделана более привлекательной чуть-чуть, чем, не дороже как бы самого рынка, так как нужно, ну, тоже знать свою какую-то меру. Слишком большая ставка, она тоже как бы влияет на, потом на выплаты, на расходы госбюджета, поэтому я думаю, это такая на данный момент очень хорошая, перспективная, привлекательная процентная ставка.
1: Пожалуйста, Алмаз Маймонович, хотели добавить, да?
2: Да, Ирина, я хотел добавить, вот это абсолютно я согласен с Алишером Мировичем, это такой новый продукт, альтернативный. Он еще самый один из главных у него таких отличий, то, что вот вы говорите, это, допустим, ценные бумаги, они тоже классифицируются, и у них есть свои категории, то есть А, Б, там. Это данная ценная бумага, она относится к категории А, самой высшей, и она непосредственно защищена, скажем так, или, как правильно сказать, обеспечена именно со стороны самого государства. То есть все эти бумаги, которые выпускаются на данный момент, они уже напрямую как госдолг выступают. И непосредственно самим уже приобретателям этих бумаг, то есть беспокоиться не стоит, нежели о депозитах. Конечно, я не говорю, что у депозитов тоже есть свои инструменты защищены, но исходя из того, что это все-таки категория А относится наивысшая, и в эту категорию попадает буквально там только несколько, помимо министерств и компаний, то есть это наивысшая, это вот первое, да, что хотел сказать. А второе, ну, это всегда в данном случае у нас получается, если исходить из того, что вот мы привыкли всегда все-таки вкладывать свои деньги больше классическим путем. И сейчас такое время, когда вот именно нужно объяснять непосредственно нашим гражданам, что есть и другая такая более защищенная возможность инвестировать свои деньги и также диверсифицировать свои непосредственно вклады. И исходя из этого, я думаю, что данный инструмент для них нужно объяснять как финграмотность, преподносить, что где вам более выгодно. И я считаю, что данный инструмент, он очень такой своевременный. И именно со стороны государства нашему населению дается возможность, да, скажем, приумножить свои сбережения населению и где-то уже и подучиться самим. И вот, ну, примерно вот это я хотел добавить.
1: Ну вот Алмаз Маймонович подчеркнул, что новый финансовый инструмент должен быть, и вообще он эффективный, и свою, конечно, результативность, как мы понимаем, он покажет. Но опять же, вот здесь тоже ключевые слова – это доступность и, самое главное, удобство. Я к чему сейчас клоню, Алишер Мирович? Вот если говорить об обеспечении охвата населения в отдаленных регионах страны, тоже возникает вопрос, а вот как может быть технически жить отдаленных, труднодоступных регионов страны могут эти государственные казначейские облигации, соответственно, приобрести. Мы понимаем, что ваша задача не сфокусироваться вот именно на Бишкеке, на Чуйской области. Здесь, вот понимаете, когда мы говорим о населении страны, здесь важен любой фактор. Это население Бишкека, Чуйской области, но где бы наш гражданин ни проживал, да, в городе Аши, в Баткене,

0: или, может быть, в каких-то труднодоступных районах Нарынской области, у него все равно должен быть доступ вот именно к этому новому финансовому инструменту. Вот касательно, скажем так, отдаленных, труднодоступных регионов страны, Алишер Мирович, то как они могут приобрести эти государственные казначейские облигации?
1: Да, это очень хороший, интересный вопрос, который тоже подчеркивает удобство этого проекта, удобство и простоту. Ну, этот проект реализован на площадке Кыргызской фондовой биржи посредством мобильного приложения Мегапэй. То есть каждый гражданин нашей страны, находящийся в любой точке нашей страны, имея доступ в интернет, может скачать мобильное приложение Мегапэй и, установив его на свой телефон, пройдя там регистрацию, верификацию, там, авторизацию, как там называется правильно, пополнить баланс этого кошелька, используя приложение других там мобильных кошельков тех же, ну, других банков, переведя на этот счет или пополнив это в терминале или в кассе какого-то банка. И получается, он там есть раздел сервисы, зайдя в который, там есть раздел инвестиций в ГКО. Там можно выбрать соответствующую, ну, как раздел двухлетний ГКО, и, набрав количество бумаг, сколько его нужен, повторюсь, да, там 100 сомов стоит одна бумага, и минимальное количество — это 1000 сомов на 1000 сомов. И до 10 миллионов он может одним кликом, как говорится, купить эти бумаги. Это очень просто, доступно. И сейчас каждый современный человек пользуется, начиная там с первого класса, мобильным телефоном. Я думаю, к 18 моменту совершеннолетия он уже это понимает, знает и может использовать.
0: Вы знаете, сейчас у меня возникает вопрос, Алишер Мирович, Алмаз Майманович, вот говоря о новом финансовом инструменте, мы понимаем, что он сейчас запущен в пилотном режиме, а вы как-то можете сегодня ответить, насколько новый финансовый инструмент, о котором мы сегодня с вами говорим, уже получил, ну, скажем так, интерес среди наших уважаемых граждан? Я уж не прошу у вас, например, количество назвать, да, но тем не менее, насколько вот уже сегодня вы можете сказать о том, что новый финансовый инструмент, не говорю, начал пользоваться популярностью, но вы можете сегодня проследить, насколько, вот, скажем так, пошел первоначальный этап по тому, чтобы государственные ценные, государственные казначейские облигации уже, соответственно, ну, сделать инструментом для моего дальнейшего, ну, не говорю, скажем так, богатства, но я имею в виду для того, чтобы я дальше зарабатывала вот таким вот путем. Есть, да, у вас есть уже данные, какие-то данные?
1: Да, у нас, ну, во-первых, надо сказать, что в рамках этого проекта продлена торговая сессия фондовой, наших фондов, Кыргызской фондовой биржи, то есть теперь работает это круглосуточно, каждый день без выходных. Поэтому любой гражданин, используя это мобильное приложение, может в любое время зайти и купить, приобрести эти государственные казначейские облигации. Там есть небольшой перерыв на обработку. И, то есть, чем уже и пользуются граждане. И вот прошло несколько дней, и получается, уже, я уже говорил, да, общий транш, общий объем 500 миллионов, первый транш был в размере 100 миллионов сомов. Он был за несколько дней полностью освоен, и Министерство финансов дало, получается, второй транш уже в размере также 100 миллионов сомов, из них уже использовано 18 миллионов. То есть, получается, за вот эти там буквально 10 дней, наверное, да, получается, фактически, уже 118 миллионов размещено. Да, размещено. Поэтому этот инструмент очень интересен для населения. И торги происходят даже ночью, вечернее время, ночное время. Поэтому он себя оправдывает, и надеемся, что мы полностью разместим.
0: Сейчас у нас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего обязательно продолжим.
2: Бурбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстанда жогорку окуу жайларда илимий изилдөөлөрдү каржылоо эрежелери каралууда. Таджикстанда чет элдик жарандарга кыймылсыз мүлк сатып алууга уруксат берилет. Казакстанда алгачкы санариптик тез жардам модулу ишке киргизилди. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда илим изилдөө чөйрөсүн каржылоонун колдонуудагы механизмдерин өзгөртүү сунушталды. Мыйзам долбоору илимий уюмдардын жана жогорку окуу жайлардын каржылык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү караштырат. Документте жогорку окуу жайлар илимий иштерге багытташы керек болгон атайын эсептердеги каражаттын үлүшүн 1%дан 3%га чейин көбөйтүү сунушталат. Каражаттар лабораторияларды модернизациялоого, изилдөөчүлөрдү тартууга жана эл аралык гранттык долбоорлорго катышууну кеңейтүүгө сарпталат. Мындан тышкары, улуттук Билимдер академиясы, анын илимий мекемелери, тармактык уюмдар жана жогорку окуу жайлары өздөрүнүн кирешелерин тескөөдө кеңири ыйгарым укуктарга ээ болот. Алар мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн түшкөн каражаттарды кошумча макулдашуусуз эле колдоно алат. Ошондой эле мамлекеттик тапшырыктан тышкары акы төлөнүүчү изилдөөлөрдүн, окутуунун, консультациялардын, басма иштеринин жана башка кызматтардын бааларын өз алдынча белгилей алат. Демилгенин авторлары мындай өзгөрүүлөр учурдагы каржылык чектөөлөрдү жоюуга жана өлкөнүн илимий потенциалын бекемдөөгө жардам берет деп эсептешет. Таджикстанда чет элдик жарандарга турак жай сатып алууга уруксат берилет. Бирок бул укук өкмөт тарабынан аныктала турган аймактарга гана тиешелүү болот. Мындай өзгөртүүлөр өлкө парламентинин жогорку палатасы болгон мажилиси 1006 сессиясында Таджикстан Республикасындагы чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын укуктук абалы жөнүндө мыйзамга киргизилди. Негизги өзгөрүү чет өлкөлүк жарандар эми өлкөнүн бардык аймагынан эмес, өкмөт атайын белгилеген аймактардан гана турак жай сатып ала алышат. Бирок кайсы шаарлар, райондор же аймактар чет өлкөлүктөр үчүн ачык болору так көрсөтүлгөн эмес. Ошондой эле өкмөт бул аймактардын тизмесин качан беките турганы да маалымдалган жок. Бул өзгөртүүлөргө чейин мыйзам кыйла катуу болгон. Чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар турак жайды убактылуу пайдаланууга гана ала алышчу. Жалпы эреже боюнча алар турак үйлөрдү, имараттарды жана турак жай фондусуна кирген башка объектилерди жеке менчикке сатып ала алышкан эмес. Мыйзамдуу мураскер катары мураска алуу учурларында, ошондой эле Таджикстандын мыйзамдарында же эл аралык укуктук актыларда башкача каралган учурларда гана өзгөчө мүмкүнчүлүк берилген. Мажилисим эле мыйзам долбоорун добушка коюп, аны жактырды. Алматы облусунда Казакстандагы алгачкы камкор сос санариптик тез жардам пункту ишин баштады. Ал өзгөчө кырдаалдарда ыкчам жардам көрсөтүүгө багытталган. Санариптик пункт Капчыгай жээгинде ачылган. Өзгөчө кырдаал жаралган учурда тез жардам кызматына байланышуу үчүн сос баскычын басуу жетиштүү. Адис адамдын абалын аралыктан баалап, зарыл болсо медициналык топту жөнөтөт. Алдын ала баалоодон кийин фельдшер, инфаркт жана инсульт белгилеринен баштап, жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу башка учурларга чейин курч абалдарда эмне кылуу керектигин түшүндүрөт. Модулдун конструкциясы 360 градустук көрүү аянты бар видео байкоо системасы менен жабдылган. Спутниктик интернет туруктуу байланышты камсыз кылат. Бул медиктердин бейтап менен күнү түнү байланышта болушуна шарт түзөт. Капчыгай жээги долбоорду ишке киргизүү үчүн биринчи аянтчы болгону дагы жөн жерден эмес. Жайында бул жерге күн сайын миңдеген эс алуучу келет. Демек, бул жерде өзгөчө кырдаалдардын коркунучу жогору. Түркмөнстандын Дашогуз шаарында пахтадан жип ирүүчү фабрикада жаңы өндүрүш ишке киргизилет. Маалыматка караганда, өкмөттүн жыйынында текстиль өнөр жайын өнүктүрүү боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары баяндама жасады. Анын айтымында фабрикада текстиль өнөр жайынын калдыктарын кайра иштетүү аркылуу ар кандай продукцияларды чыгаруу жолго коюлууда. Бул импортту алмаштыруучу продукциянын өндүрүшүн көбөйтүүгө, ички керектөө ырыногун толтурууга, тармактын экспорттук потенциалын жогорулатууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө өлгө болот деп айтылат билдирүүдө. Өзбекстандын Анжиян шаарында Анжиян түрк дүйнөсүнүн маданий борбору 2026 долбоору ачылды. Түрксой эл аралык уюму тарабынан уюштурулган бул иш-чара түрк дүйнөсүнүн маданий байланыштарын бекемдөөгө жана ортак баалуулуктарды жайылтууга багытталган. Салтанаттуу ачылыш аземи Бабыр багы амфитеатрында өтүп, ага түрк тилдүү мамлекеттердин маданият министрлери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, дипломатиялык миссиялардын жетекчилери жана маданият, искусство ишмерлери катышты. Ачылыштын алкагында түрк элдеринин улуттук көркөм кошо мурасын, чыгармачылык өнөрүн жана маданий салттарын чагылдырган кеңири программа тартууланды. Ошондой эле, салтанат учурунда Анжиан палькасы бийинин 20,000 ашуун катышуучу тарабынан аткарылышы менен катталган дүйнөлүк жетишкендик үчүн Гиннестин рекорддор китебинин расмий сертификатын тапшыруу аземи өттү. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
4: Мир стремительно меняется каждый день.
0: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что Кабинет министров страны в рамках национальной стратегии делает приоритет на привлечение внутренних инвестиций, переводя сбережения граждан из-за пассивного формата в активный. И одной из инициатив является выпуск государственных ценных бумаг Министерства финансов, который разработан на особых, максимально выгодных для населения условиях. Напомню, что покупая, приобретая ценные бумаги, граждане страны получают возможность зарабатывать. И сегодня в программе мы говорили еще и о том, и говорим, что президент также подчеркивает, что доходность государственных ценных бумаг сегодня превышает даже ставки по большинству банковских депозитов. И Садыр Джапаров призывал граждан более активно использовать новый финансовый инструмент, отметив, что это позволит не только получать дополнительный доход, но и участвовать в развитии экономики страны. И сегодня в программе мы и говорим о том, почему государственные ценные бумаги как инструмент более активный, более безопасный, каковы условия для населения, в чем заключается основная выгода. Говорим и о том, как идет работа по обеспечению охвата населения в отдаленных регионах страны. Позвольте мне напомнить, что сегодня у нас в гостях начальник отдела листинга и торговли ценными бумагами закрытого акционерного общества Кыргызская фондовая биржа Алишер Байсубанов и руководитель сектора драгоценных металлов Кыргызской фондовой биржи Алмаз Каракужоев. Напомню, телефон прямого эфира 0502-39-21-90. И напомню еще и о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Алишер Мирович, Алмаз Майманович, ну давайте продолжим наш актуальный разговор. Алишер Мирович, вот мне сейчас интересно, вот какова востребованность государственных ценных бумаг среди инвесторов? Если у вас есть какая-либо статистика, если есть какие-либо цифры, я думаю, тоже можете привести, озвучить. И вообще, вот насколько вырос в последние годы, может быть, интерес инвесторов к государственным ценным бумагам на площадке Кыргызской фондовой биржи, да? Какие-то, может быть, конкретные цифры, статистику хотели бы озвучить, если есть, пожалуйста.
1: Да.
0: Насколько динамику чувствуем в последнее время?
1: Хорошо. Ну, государственные ценные бумаги являются одним из самых надежных и привлекательных и востребованных финансовых инструментов в Кыргызстане, да, ну и во всем мире. Динамику, которую мы фиксируем на нашей площадке фондовой биржи, наглядно показывает значительный рост, ежегодный рост, можно сказать, даже в геометрической прогрессии. Так, согласно нашим данным, которые мы наблюдаем за последние три года, в 2023 году объем торгов государственными ценными бумагами на площадке биржи составил 1,3 миллиарда сомов. В 2024 году этот показатель составил почти 3,8 миллиарда сомов. А по итогам 2025 года мы зафиксировали уже рекордную сумму, почти 7,6 миллиарда сомов. То есть мы видим, как объем операций с ГЦБ с каждым годом увеличивается. И то есть за эти годы он увеличился более чем в 5 раз за 3 года. Ну, за это время, в текущем году, уже на 2,6 миллиарда сомов мы произвели операции. Но так как вторая часть года обычно она более активна в деловом отношении, то мы надеемся, что мы покажем, ну, тоже хороший результат, достигнем прошлогоднего результата или примерно на уровне. И поэтому, что можно сказать, что профессиональные участники рынка, инвесторы и бизнес, они уже очень активно вовлечены в этот рынок государственных ценных бумаг. Сейчас главная цель нашего государства и этого проекта – вовлечь теперь простых граждан, физических лиц, которые должны тоже уметь, знать и научиться пользоваться. И поэтому мы привлекаем и с этим проектом, ставкой, удобством, простотой, и, как говорится.
0: То есть, иначе говоря, сейчас вы открываете двери для рядовых граждан, для населения, чтобы они тоже стали полноценными участниками экономического роста нашей страны. Я хотела бы зачитать вот вопрос, который одна из пользовательниц опубликовала на нашей страничке. Алишер Мирович, Алмаз Майманович, если вы позволите, я зачитаю, после чего постарайтесь на вопрос нашей пользовательницы ответить. Вот что она пишет и спрашивает. Здравствуйте, где я могу получить больше информации о покупке ценных бумаг? Вы говорите, что их можно и приобрести, и купить онлайн, но я пока в этом не уверена, я боюсь. Как мне это сделать и какие ценные бумаги вы бы порекомендовали? Но на самом деле мы понимаем, Алишер Мирович, что вот вы же чуть ранее говорили, что, конечно, сейчас стоит основная такая стратегическая задача, чтобы наши граждане, независимо в каком регионе они бы не проживали, сейчас они могут приобрести облигации буквально в несколько кликов через свой смартфон, iPhone, если они используют программную платформу, что Мегапэй, да? Но опять возникает вопрос, видите, вопрос в чем? Что я пока не уверена, как мне это сделать, какие ценные бумаги вы бы порекомендовали. Вы понимаете, вот у людей, может быть, есть заинтересованность, есть желание, но опять же вопрос, знаете, в чем, наверное, может быть, упирается вот мошенничество. Сейчас мошенничество, оно не дремлет, и мы понимаем, что, к сожалению, фактов мошенничества все больше и больше и больше. И вот сегодня многие мошенники, они используют свои такие определенные схемы, чтобы обманным путем выманить денежные сбережения, деньги у населения страны. И вот поэтому, наверное, возникает вопрос, что вот хочу, но пока не могу. Почему? Потому что я вот еще не уверена, вдруг мошенники. Вот по этому вопросу, что хотелось бы, Алишер Мирович, особо отметить? Как можно сделать? Как можно, скажем так, быть уверенными? Я думаю, может быть, как-то успокоить нашу пользовательницу, которая вот такой вопрос, соответственно, опубликовала.
1: Ну, данная информация по проекту размещена на сайте Кыргызской фондовой биржи. Mm-hmm. Я думаю, сейчас и в интернете очень много, даже президент об этом на своей странице в Фейсбуке написал. То есть везде сейчас активно идет через средства массовой информации, это публикуется, рассказывается, и технически это, я думаю, если у человека есть смартфон, можно скачать приложение через этот Apple Store или как он еще там называется, скачать это приложение, там оно Мегапэй, это является, как сказать, мобильным кошельком сотового, государственного сотового оператора Мегаком, Альфа Телеком, да? Поэтому там и он имеет, естественно, лицензию государственную, все это безопасно и легко это делается. А насчет мошенников, мошеннических схем, да, действительно, это, наверное, большая боль не только нашего государства, в целом по всему миру, да, существует очень много интернет-платформ, всяких роботов, ботов, которые предлагают баснословные, можно сказать, процентные ставки. Здесь как бы мы не можем, мы предлагаем реальную процентную ставку 17% годовых. Mm-hmm. Они предлагают 40, 30, 50, даже 100% в месяц, не годовых, а в месяц. Поэтому, по сути, эти все программы, платформы, так называемые инвестиционные, они, по сути, являются финансовыми пирамидами. Да? И они работают без всяких лицензий, без каких-то там даже адресов. И в конце концов люди там, сайты закрываются, люди убегают и не найдешь, да, в общем. Здесь с нашими бумагами, являясь государственными ценными бумагами, тут есть, во-первых, это надежность, они закреплены законом Кыргызской Республики о государственном бюджете, да, и то есть это уже заложено в самом законе. погашение этих обязательств государства перед инвесторами. То есть за нашу многолетнюю историю становления фондового рынка вообще Крымской республики, то есть, ну, эти бумаги-то, как только, наверное, появилась национальная валюта, образовалась фондовая биржа, и уже тогда казначейские обязательства уже начали существовать и живут до сих пор, и ни разу не было, ну, каких-то там, ну, государство не может закрыться и убежать, поэтому никогда не было каких-то там таких
5: серьезных
1: случаев. Да, и, как я уже говорил, основными покупателями являются этих государственных бумаг. Это в основном банки, все банки нашей страны, там, микрофинансовые компании, крупные государственные компании, такие как социальный фонд, пенсионный фонд, они все размещают свои свободные средства в эти ценные бумаги. И они гарантированы государством, надежные, то есть безрисковые. Как уже Алмазбек Маманович говорил, они находятся в листинге Крымской фондовой биржи по категории А. Поэтому они, это считается, то есть если компания прошла или бумага прошла листинг, то это она надежная, безопасная. И даже бумаги этой категории для граждан, они освобождены от налогов, от подоходного налога, налога на прибыль, поэтому здесь беспокоиться, я думаю, совсем не обязательно.
0: Алмаз Мейманович, но вопрос вот мошенничества тоже наверняка не зря звучит вот со стороны наших вот радиослушателей, пользователей. Вот, соответственно, пользовательница такой вопрос, соответственно, опубликовала, адресовала вот вам. Но здесь надо сказать, что вот весь процесс от выпуска до выплаты дохода, он наверняка строго легитимен, да? И здесь вот учет, как я понимаю, ведется государственным центральным депозитарием, что касается сделок, то все это проходит на прозрачной такой вот основе, на регулируемой площадке Кыргызской фондовой биржи, и ни о каких подводных камнях речи, конечно, быть не может. И я думаю, многие наши граждане, вот сегодня мы говорим о новом финансовом инструменте, они никоим образом не должны переживать, волноваться, нервничать, паниковать, что вот если вдруг они захотят вложить свои деньги в новый финансовый инструмент, то, конечно, мошенничество и не должно быть, и не может быть. Почему? Потому что все это строго легитимно.
5: Да, вы абсолютно правильно, Ирина, говорите. Ну, я бы хотел бы сказать радиослушательнице о том, что она может не беспокоиться. Во-первых, вот как Алишер Мирович сказал, можете официально, во-первых, обратиться на наш сайт, там посмотреть, у нас есть учебные пособия, мы снимаем периодические ролики, сейчас они называются рилсы, и в будущем также продолжаем. Если есть какие-то вопросы, может приходить к нам на биржу, мы непосредственно встретим, заведем нормально на биржу, в кабинет, объясним все, как это делается. Это во-вторых, во-первых, да, и с последующим у нас получается, да, сейчас нужно внимание, особое внимание уделять именно безопасности по части мошенничества, потому что уже такие объемы, охваты, но всегда нужно понимать, что есть инструменты, которые можно, нужно даже соблюдать, скажем, чтобы обезопасить себя. То есть, во-первых, это вот периодически Национальный банк выпускает, наше Министерство внутренних дел и другие органы, которые говорят о том, что никогда не отвечать на телефоны, и банки сами никогда не звонят. В том же случае и мы, Кыргызская фондовая биржа, мы никогда не звоним, мы, то есть, не предлагаем. То есть, эти сомнительные, да, уже, то есть, есть ряд таких определенных этих моментов, которые нужно соблюдать. И вот еще раз повторюсь, пусть приходит к нам, не переживает, всегда следит и обращается к нам на биржу.
0: Возникает вопрос, Алишер Мирович, вот те инвестиции от продажи государственных ценных бумаг, они куда направляются? Можете сейчас уточнить?
1: Да, они направляются на погашение государственного долга, рефинансирование и на крупные государственные проекты, инвестиционные проекты. Это в социальном блоке и ну, в этот, как сказать,
5: потребности государства.
1: Транспорт, коммуникации, энергетика, в такие крупные проекты направляются. Поэтому каждый гражданин, особенно вот молодое поколение, хочет стать таким патриотичным, желает быть, да, наверное, я надеюсь. И участвуя в этом проекте, оно как бы финансирует в то же время и государство для осуществления вот этих крупных государственных проектов. Поэтому это тоже вот с этой точки зрения очень интересно.
0: Алмаз Маймонович, вы возглавляете сектор драгоценных металлов Кыргызской фондовой биржи. Тоже мне сейчас интересно, вот по этому сектору драгоценных металлов, валютного сектора, какая работа ведется вот со стороны государства? Вот тоже вот, по-моему, в последнее время говорится о внедрении золотого биржевого механизма, да, то есть это тоже своего рода стратегическая инициатива государственного значения. Вот по этому направлению, что сделано уже сегодня, или, может быть, что планируете на ближайшую перспективу, соответственно, сделать и уже реализовать?
5: Хороший вопрос. Ирина, да, я в прошлый раз выступал. Мы в этом году запустили вот этот биржевой механизм. Он у нас сейчас довольно хорошо продвигается.
0: То есть заработал хорошо, да?
5: Да, заработал, да. И вот сейчас на данный момент я такую предысторию расскажу. Вообще изначально на нашей бирже это был все-таки национальный банк. Национальный банк нужно как бы отдать должное. Благодаря ему он создал такой фундамент у нас на бирже, Кыргызской фондовой бирже, где вообще он дал возможность работы биржевого золота. Это было в 2022 году. И вот мы уже в рамках второго проекта, уже промышленного, мы непосредственно расширили своих эмитентов. У нас теперь и появились, кроме Национального банка, эмитент в виде лица департамента драгметаллов Минфина и, в свою очередь, стратегический партнер, мы считаем, это ОАО «Акционерное общество Кыргызалтын». На данный момент у нас прошло несколько сделок. Мы, в частности, сделку провели и в рамках трехстороннего соглашения между Центральным депозитарием и ОАО «Кыргызалтыном», где ОАО «Кыргызалтын» является маркетмейкером. Он выставляет сразу две котировки и отвечает за ликвидность самого процесса. И также у нас были выставлены именно по части драгоценного металла, именно серебра. Это департамент драгметаллов при Министерстве финансов. И следующий этап, мы сейчас активно ведем работу именно в направлении, чтобы весь этот процесс вышел в смартфон. Сейчас, так как многие сейчас пользуются, мы хотим дать возможность доступа нашему населению. И вообще в рамках, вот если вы заметили, Ирина, в стратегическом плане развития нашей фондовой рынки, вообще фондового, Кыргызской фондовой биржи, мы начинаем уже работу с начала года уже в другом режиме. Мы максимально пытаемся реализовать несколько инструментов, запускаем параллельно несколько секторов. В частности, вот у нас очень хорошо вышло и ценными бумагами, и драгметаллами. Я думаю, еще заработаем следующий.
0: Спасибо вам, Алишер Мирович, Алмаз Маймонович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы завершается. Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Биринчи радио и, как всегда, до встречи.
6: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү бириккен улуттар улутунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиевтің тапшырмасы және президенттің администрациясының координациясы алдында 100 күндік үкіметтік акселераторлар программасының алқағында профильдік мемлекеттік органдардың қатысуында процестерді талдау және оптималдаштыру бойынша комплексті іс-шаралар жүргізілді. Адистер іштеп жатқан бизнес-процестерді ізілдеп, оптималдаштыру талап қылынған участоктарды анықтап, арыздарды іштеп шығуының модельдерін модернизациялашты.
7: Бұрда документтерді тәрізді көп уақытты талап қылчу. Көп сандағы қағаз документтерді чоғылту. Арғайсы ведомстволарға бару жана жоғып күту керек еле. Азыр бірдіктү терезе системасы менен бары қыйла жеңілдеді. Арызды бір жолу онлайн тапшыру жетішті. Мамлекеттік органдарға қайра-қайра бару зарыл емес. Бардық этаптар системада көрініп тұрады. Ал емі керектіу документтерді ең көп дегенде 3 күнде алуға болот. Жалпысынан процесс тезірек жана түшініктүүрек болып, бұл эксперттік органдардың ішін жеңілдетіп, тышқы экономикалық ішмердүүлүктүн катышуучуларына бизнесті тез жүргүзүүгө жардам берет. Чегарада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
8: И складе временного хранения.
9: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
10: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
6: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
11: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
6: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
12: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
6: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
13: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
6: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
13: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
6: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
14: Жетинчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
15: В Кыргызстане 12 часов.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров поручил пересмотреть стоимость разрешения на любительскую и спортивную рыбалку на Иссык-Куле после обращения местных рыбаков. Во время поездки в Иссык-Кульскую область глава государства совершил велопрогулку вдоль побережья, где остановился и пообщался с рыбаками. Они сказали президенту, что стоимость законной рыбалки слишком высока, за один день необходимо платить 630 сомов. Выслушав обращение, Садыр Джапаров прямо на месте позвонил профильным чиновникам с телефона, закрепленного на руле велосипеда, и поручил изменить порядок оплаты. В результате принято решение, согласно которому тариф в 630 сомов теперь распространяется не на один день, на одни сутки, а сразу на три дня. Таким образом, стоимость одного дня рыбалки фактически снизилась втрое, до 210 сомов. По словам рыбаков, такое решение существенно сократит расходы любителей рыбалки на Иссык-Куле. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касамалиев на очередном аппаратном совещании официально запустил очередной этап 100-дневных реформ. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Новые инициативы направлены на сокращение бюрократии, отказ от бумажного документооборота и перевод наиболее востребованных государственных услуг в цифровой формат. Один из наиболее реформ станет автоматизация продления пенсии и пособий по случаю потери кормильца для студентов в возрасте от 16 до 23 лет. В настоящее время учащиеся ежегодно обязаны подтверждать факт обучения, предоставляя бумажные справки, социальный фонд или Министерство труда. При несвоевременной подаче документов выплаты приостанавливаются, что создает финансовые трудности для семей и требует дополнительных расходов на получение и подачу справок. В рамках реформы через государственную систему межведомственного электронного взаимодействия Тюндюк будет организован автоматический обмен данными между Министерством науки, высшего образования и инноваций, Министерством просвещения, социальным фондом, Министерством труда. После интеграции информационных систем статус обучения студентов будет проверяться автоматически по персональному идентификационному номеру без участия самих граждан. По данным Кабмина, нововведение позволит более чем 18 тысячам студентов продлевать социальные выплаты в течение 1-2 минут в автоматическом режиме, а также исключит риски подделки документов и ошибки человеческого фактора. По итогам совещания Адылбек Касамалиев поручил реализовать инициативу в течение 100 дней. Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобай встретился с журналистами в рамках проекта «Открытый кабинет». Во время разговора он рассказал о главных экологических вызовах для страны, а также прокомментировал одну из самых обсуждаемых тем последних лет – вырубку деревьев в Бишкеке. Хотя для министра горнодобывающей отрасли не новое направление, экологическая повестка для него сравнительно новая. Тем не менее, по его словам, основные приоритеты уже определены. Говоря об экологической ситуации в Кыргызстане, Токтобаев отметил, что страна не останется в стороне от глобальных климатических процессов. Идут глобальные процессы, и мы не стоим на стороне. Являясь водообразующим государством, для нас это также актуально. Для нас глобальные экологические вызовы ощущаются как даже сильнее, чем в странах низовья, сказал министр. При этом он заявил, что в целом ситуация с экологией в стране остается стабильной. Отдельное внимание журналисты уделили вырубке деревьев в Бишкеке. Министр признал, что эта тема вызывает большой общественный резонанс и болезненно воспринимается жителями. Однако, по его мнению, важно разбираться в каждом случае отдельно. Нужно четко понимать, о каких конкретных деревьях идет речь. У каждого дерева есть биологический возраст. Если речь идет о деревьях, которым по 50 лет, то возникает вопрос безопасности. Есть факты падения деревьев, из-за которых пострадали люди и автомобили, отметил министр. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана осадков не ожидается. Температура воздуха 35-37 градусов.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
2: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
3: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
2: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
3: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
2: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринши радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В Баткенской области Кыргызстана завершился цикл встреч с населением, организованный в рамках поручения президента Кыргызской республики. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента Кыргызстана в регионе. Полномочный представитель президента в Баткенской области Мамыржан Рахимов провел встречи в трех районах, трех городах районного значения и 22 аилных аймаках. В ходе поездок он на местах рассматривал обращения граждан совместно с представителями соответствующих государственных органов и давал разъяснения по поднятым вопросам. Заключительная встреча состоялась в аилном аймаке Жанижер Лейлекского района. В мероприятии приняли участие около 300 человек. Жители подняли 37 вопросов, касающихся в частности компенсационных выплат пострадавшим в приграничных конфликтах, предоставления второго жилья, а также решения ряда социальных проблем. Отдельное внимание было уделено вопросам жителей приграничного аилного аймака с населением более 16 тысяч человек. По итогам встречи Мамыржан Рахимов отметил, что все поступившие обращения взяты на контроль и будут рассматриваться поэтапно совместно с профильными государственными органами. Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Таджикистаном резолюцию, провозглашающую 2027-2036 годы международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Об этом сообщает Хабар Таджикистана. Как отмечается, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений», инициативу, выдвинутую президентом Республики Таджикистана Эмомали Рахмоном. Этим шагом государства-члены подтвердили свою коллективную приверженность делу укрепления мира, диалога и солидарности между поколениями как важнейших основ обеспечения благополучия будущих поколений. В резолюции напоминаются цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, включая решимость избавить грядущие поколения от бедствий войны и обязательство разрешать споры мирными средствами. Кроме того, в ней распознается важность декларации и программы действий в области культуры мира и ненасилия, как универсального мандата по поощрению культуры мира и ненасилия. Казахстан и Южная Корея намерены углубить сотрудничество в энергетике, логистике, сфере высоких технологий и добыче критически важных минералов. Вопросы партнерства с Центральной Азией стали одной из тем международного форума на Чеджу. Форум «Мир и процветание на острове Чеджу» — одна из ведущих дискуссионных площадок в Азии. Ему уже 25 лет. В этом году он запомнился тем, что собрал 5 из 6 кандидатов в генеральные секретари Организации Объединенных Наций. Новому главе ООН придется непросто, отметил Пан, ведь он приступит к работе в условиях серьезного финансового кризиса и множественных военных конфликтов. В настоящее время принимаются меры, связанные с учреждением научно-практического электронного журнала «Агроинновация» в Туркменистане. Журнал будет издаваться Туркменским сельскохозяйственным университетом имени Ниязова. Отмечается, что широкой читательской аудитории будут представлены материалы о передовом опыте и результатах научно-практических исследований в направлениях как агрономия, агроэкология, гидромелиорация, цифровое сельское хозяйство, высокие технологии в АПК. В электронном журнале также предусматривается публикация на туркменском, английском и русском языках научных статей туркменистанских и зарубежных профессоров, преподавателей, ученых и студентов. В данной связи на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение. На чемпионате мира по футболу 2026 года завершились матчи третьего тура группы К. Сборная Демократической Республики Конго обыграла Узбекистан со счетом 3-1. Встреча прошла в Атланте на стадионе Mercedes-Benz. Узбекистан открыл счет уже на 10-й минуте, отличился Эльдор Шамородов. Однако после перерыва инициатива полностью перешла к африканской команде. Дубль оформил Йоан Виса, еще один мяч забил Фистон Майеле. В параллельной встрече Колумбия и Португалия сыграли в ничью 0-0. По итогам группового этапа первое место заняла Колумбия – 7 очков. Далее расположились Португалия – 5 очков и Конго – 4 очка. Все три команды вышли в плей-офф. Для сборной Узбекистана дебютный чемпионат мира завершился без набранных очков. Команда уступила во всех трех матчах группового этапа. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Здравствуйте, далее на Беринче радио программа «Кыргызстан» и в фокусе внимания нашей программы сегодня вы услышите.
1: Важное изменение для жителей Бишкека. Лекарства по льготным электронным рецептам по программе государственных гарантий и дополнительной программе ОМС теперь отпускаются исключительно через государственные аптеки «Эляман». Фонд обязательного медицинского страхования информирует горожан о важных изменениях в системе льготного лекарственного обеспечения. Получать государственные услуги без очередей, бумажных заявлений и личного визита ведомства. Такой формат постепенно становится реальностью в нашей стране. Уже с 1 июля в стране начнет работать автоматизированная информационная система «Единое окно». Через нее часть государственных услуг будет предоставляться в электронном формате. Ожидается, что новый механизм позволит гражданам и организациям подавать документы онлайн, отслеживать и их рассмотрение и получать готовые решения в цифровом виде. Уважаемые радиослушатели, мы обращаем особое внимание на эти две важные темы. И сейчас хотелось бы перейти к главной теме сегодняшнего эфира. В Бишкеке с 1 июля по 31 декабря 2026 года лекарства по льготным электронным рецептам будут отпускаться исключительно через государственную аптечную сеть «Эляман». Как сообщают в фонде обязательного медицинского страхования, данное правило, данное нововведение распространяется на медикаменты, предусмотренные дополнительной программой ОМС и программой государственных гарантий. И более подробно об этом мы сегодня будем говорить посредством прямой телефонной связи с заместителем председателя фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Санжаром Исаевым. Санжар Иркинович сейчас находится на прямой телефонной связи с нами. Санжар Иркинович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Санжар Иркинович, но на самом деле данное нововведение уже с 1 июля, которое будет действовать по 31 декабря, когда новый порядок отпуска льготных лекарственных препаратов по электронным рецептам, вы сейчас планируете, соответственно, отпускать исключительно через государственную аптечную сеть «Эляман». Но хотелось бы мне, Санжар Иркинович, чтобы вы более подробно, наверное, упомянули или озвучили вот ту, может быть, крайнюю необходимость или, может быть, какие причины поспособствовали вот такое нововведение уже, соответственно, начать реализовывать с 1 июля этого года. С чем связана данная инициатива или с чем связано данное нововведение?
2: Да, действительно, вот в мае текущего года Министерством здравоохранения Кыргызской Республики издан приказ соответствующий, чтобы с 1 июля текущего года по 31 декабря текущего года провести пилотный проект по реализации лекарственных средств в рамках двух льготных программ лекарственных. Я хотел бы напомнить нашим гражданам, что у нас в Кыргызской Республике работают две льготные программы лекарственные. Это, как вы сказали, одна льготная лекарственная программа в рамках программы государственной гарантии по обеспечению граждан медико-санитарной помощи, и вторая льготная программа – это вот дополнительная программа по обязательному медицинскому страхованию. Дело в том, что много лет, и включая этот год, фонд ОМС заключает договора с аптеками, преимущественно с частными аптеками, но в том числе и с аптеками «Эляман» тоже. Уже несколько лет заключаются договора на реализацию вот этих двух программ. Но все в целях усиления вот как раз-таки и повышения эффективности деятельности аптек «Эляман», я хочу подчеркнуть, что это государственная сеть аптек. Вот для того, чтобы повысить эффективность их деятельности, повысить качество обслуживания населения, вот решено провести такой пилотный проект. Что это значит? Что с 1 июля мы приостанавливаем все другие договора с другими частными фирмами и аптеками и будем теперь проводить.

0: свою мысль, а потом я вопросы вам адресую.
1: Значит, по этим двум программам разная сумма компенсации, но вот в рамках программы государственной гарантии мы реализуем, точнее, реализуются лекарственные средства со скидкой до 90% от базисной цены. Базисная цена – это, другими словами, усредненная цена, которая должна быть в республике. Конечно, аптеки могут накидывать маржу небольшую, и поэтому до 90% мы, фонд ОМС оплачивает стоимость лекарств средств. Но в рамках государственной гарантии это, как правило, 5 групп заболеваний серьезных, куда входит бронхиальная астма, шизофрения, эпилепсия, онкологические заболевания, а также аффективное расстройство различного генеза. А вот в рамках уже второй льготной программы, это дополнительная программа ОМС, там уже перечень включает большее количество лекарственных средств, до 600 наименований, которые охватывают приоритетные заболевания, такие как гипертония, болезни детей, болезни женщин, анемия и так далее. И там уже фонд ОМС может доплачивать за эти рецепты до 50%.
0: Санчар Аркинович, вот вы упомянули две льготные программы. Это дополнительная программа ОМС и программа государственных гарантий. Мы сегодня с вами говорим, что данное нововведение, данное правило распространяется на медикаменты, которые предусмотрены этими двумя льготными программами. Вот что касается медикаментов, мы понимаем, что это не один, не два медикамента, а намного больше. Вот мне хотелось бы, чтобы вы здесь более, скажем так, подробно дали и озвучили информацию, то, соответственно, медикаментов сколько на сегодняшний день? Вот я не прошу, чтобы вы полный перечень этот сейчас озвучивали, потому что это наверняка будет долго, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы вы в плане, вот в этом направлении тоже информацию озвучили.
1: Ну, как я уже сказал, в рамках программы государственной гарантии там выписываются медикаменты со скидкой до 90% от базисной цены на 5 групп заболеваний. Ну, для этих 5 групп заболеваний примерно около 10-15 наименований лекарственных средств отпускается по рецепту. А по второй программе, по льготной программе, по дополнительной программе обязательного страхования, как я сказал, это тоже препараты более 600 наименований, которые охватывают многие группы заболеваний. Но я вот вначале забыл подчеркнуть, что этот пилот пока будет распространяться только на город Бишкек. То есть в других областях нашей республики, как и прежде, наши пациенты смогут получать по льготным рецептам в тех аптеках, в которых она заключена договора.
0: Вот я и хотела адресовать вам вопрос, Санчар Аркинович, касательно того, что вот вы сами сейчас отметили, что в качестве пилота сейчас выбрана столица, да, город Бишкек. И, как я понимаю, если, скажем так, в пилотном режиме все себя хорошо покажет, зарекомендует, то, соответственно, данное нововведение потом уже можно будет, скажем так, распространить и на другие регионы республики.
1: Да, дело в том, что всего по стране у нас более 70 аптек, сейчас есть Эль-Аман государственный аптек, в том числе в Бишкеке у нас есть 16 аптек государственных Эль-Аман, на которых будет проводиться пилот. Но в качестве статистики я могу привести такой пример, что за 25-й год, за прошлый год, всего по стране выписано 1 миллион 800 тысяч льготных рецептов. Это включает две программы, которые мы называли. И из них по Бишкеку было выписано около 340 тысяч, то есть где-то 1/6 часть. То есть это говорит о том, что это довольно-таки большая программа, которой пользуются многие наши граждане. И действительно, вот если пилот будет успешно проведен по городу Бишкек, то потом со следующего года, возможно, уже другим приказом Министерства здравоохранения, этот пилот будет уже распространен на другие области республики.
2: А льготные электронные рецепты, они насколько хватает, может быть, тем пациентам, которые болеют той или иной болезнью, насколько вот та сумма, которую вот вы перечислили в прошлом году, да, более миллиона рецептов, хватает вот тем? Или все-таки есть те категории, которые не могут не получить эти льготные рецепты?
1: Да, дело в том, что действительно бюджет, он ограничен. Допустим, бюджет обеих лекарственных льготных программ в прошлом году составлял около 500 миллионов сомов. То есть отсюда уже исходит и тот список лекарственных средств, который включается в эти программы.

0: раз увеличение бюджета, то перечень, конечно, будет каждый раз увеличиваться, но по нашим данным основные группы заболеваний, они перекрываются этими льготными рецептами, это во-первых. А во-вторых, надобность или необходимость выписки льготных рецептов принимается как раз-таки семейным врачом. Если действительно какому-то пациенту необходимо рецепты, то он обязательно выпишет. Но есть одно «но», что в рамках этих льготных лекарственных программ эти рецепты выписывают в основном застрахованные категории населения, куда относятся это наши дети до 18 лет, это пенсионеры, это люди, которые делают отчисления, работодатели, работники, это студенты, это военнослужащие.
1: Угу. Скажите, вот если говорить про возрастную категорию, может, про болезни, да, которым выписывают вот льготные рецепты, больше по каким болезням выписываются?
0: Там такого анализа мы не проводим. Есть круг заболеваний, по которым которые охватывают эти лекарственные средства. Вот как я уже говорил, по льготной программе лекарственной в рамках программы госгарантии это 5 групп заболеваний, которые я уже перечислил. Это бронхиальная астма, это шизофрения, это эпилепсия, это терминальная стадия онкологических заболеваний, а также аффективные расстройства различных генезов. Только вот эти 5 групп заболеваний, если есть диагноз у пациента, то он будет получать препараты, выписывать будет ему соответствующие лекарственные средства со скидкой до 90%. Это будет выписываться тоже семейным врачом. В рамках другой программы, дополнительная программа УМС, которая включает в себя около 600 наименований, они тоже охватывают наиболее приоритетные заболевания. Это сердечно-сосудистые заболевания, это заболевания легких, это гипертония, это анемия, это болезнь детей и болезни женщин. Поэтому, если таковые диагнозы выставляются, и семейный врач считает необходимым выписать льготный лекарственный рецепт, он им выписывает.
2: Угу. Санджар Аркинович, вот вы упомянули терминальную стадию онкологических заболеваний. Вот мне сейчас интересно, мы понимаем, что электронный рецепт, он действует буквально по всей стране на льготные анальгетики для онкологических пациентов в терминальной стадии, да? И мы должны понимать, что в целях оказания, например, паллиативной помощи пациентов с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии, государство старается обеспечить доступ к жизненно необходимым, сильнодействующим, обезболивающим препаратом, например, включая морфин, как я поняла, со скидкой до 90%. Но сейчас тоже многие наши граждане, вот особенно горожане, слушая нас, слушая наш разговор, вот о чем мы сегодня с вами говорим, тоже могут задаться вопросом, все ли, скажем так, вот эти вот препараты медицинские, они могут найти в государственных аптеках Эль-Аман. Я тоже не зря задаю этот вопрос. Почему? Потому что вот когда мы говорили вот до недавнего времени о деятельности государственных аптек Эль-Аман, многие, знаете, радиослушатели, звоня в студию прямого эфира, говорили, что вот, например, нет вот такого препарата. Ну, я не говорю вот про онкологических пациентов в терминальной стадии, вообще вот про медицинские препараты. Вот насколько вы сегодня можете говорить, что вот если, например, вот если они будут обращаться в государственные аптеки Эль-Аман, все вот эти вот препараты, они, соответственно, могут вот найти?
0: Хороший вопрос. Я хочу напомнить, что в реализации этого пилотного проекта участвует несколько сторон. Угу. У каждой стороны есть свои обязанности. Значит, у государственного предприятия «Крысфармация» обязанность в этом пилотном проекте обеспечить весь ассортимент лекарств, которые входят в перечень этих льготных лекарственных программ. Угу. У фонда ОМС обязанность будет проплачивать эти льготные рецепты по тем процентным ставкам, которые я уже сказал. Ну и самое главное, вот обязанность аптеки «Эль-Аман», вот, пока это будет участвовать 16 аптек в городе Бишкек, а вот, конечно, предоставить вот бесперебойную работу по этим льготным рецептам. Вот в этом приказе, который упомянул, в майском приказе Министерства здравоохранения, указано, что в режиме пилота Эль-Аман должен в городе Бишкек оборудовать две аптеки Эль-Аман, которые будут работать по вот этим сильнодействующим препаратам. по сравнению с препаратом, потому что у них есть свои особенности хранения, выписки и получения лицензии для деятельности. Поэтому две аптеки, которые обозначат с 1 июля Крыс Фармация и Эляман, они будут работать как раз-таки на вот эти сильнодействующие препараты, на реализацию этих препаратов.
2: Санжар Эргинович, ну давайте вот представим такую ситуацию, когда, например, онкологические больные прибыли в столицу, в город Бишкек, и, соответственно, например, посетив там онкологический центр и так далее, вот им, например, нужны лекарства. Правильно ли я понимаю, что те онкологические больные, которые прибыли из других регионов страны в Бишкек, они должны приписаться, встать на учет, и после чего такой пациент может вправе пользоваться теми льготами, о которых мы сегодня с вами говорим?
0: Нет, дело в том, что участники, ну, имеются в виду пациенты, которые имеют на руках электронный льготный рецепт лекарственный, они имеют право его реализовать или обналичить, или, другими словами, или купить лекарственные средства по всей территории республики, независимо от места приписки к семейному врачу. Главное, чтобы этот рецепт был выписан семейным врачом ему, и был он на руках. Поэтому, если он из регионов, он может поехать в регион и там же как бы этот рецепт реализовать, если там есть соответствующие аптеки, которые реализуют сильнодействующие лекарственные средства. То же самое, если он приехал сюда в Бишкек и получил назначение у врача или в больницу, конечно, он имеет право пойти в эти 16 аптек Эляман и тоже реализовать. То есть у нас нет ограничений именно по месту жительства получения этих лекарственных средств.
2: Ну, иначе говоря, электронные рецепты, они сегодня доступны буквально по всей стране.
0: Они не то, что доступны, они действуют по всей стране, а выписывают их только семейный врач.
2: Ну и последнее, Санжар Эркинович, вот мы сегодня с вами говорим о том, что в Бишкеке с 1 июля по 31 декабря будет действовать новый порядок отпуска льготных лекарственных препаратов по электронным рецептам. И на самом деле могут возникнуть вопросы у многих пациентов, у многих наших граждан, и мы должны понимать, что фонд обязательного медицинского страхования – это прежде всего то ведомство, которое было создано для того, чтобы обеспечить гарантию бесплатной медицинской помощи гражданам за счет средств обязательного медицинского страхования. Мы понимаем, что и ФОМС работает над повышением качества, доступности медицинской помощи, развитием системы здравоохранения и, самое главное, защита прав застрахованных граждан. Если вдруг возникнут вопросы, Санжар Эркинович, у многих наших граждан, вот по тому нововведению, о котором мы сегодня с вами говорим, куда они могут обратиться?
0: Ну, в таком случае у них есть несколько вариантов. Самое главное, когда они обращаются к своему семейному врачу, они имеют полное право, а семейный врач обязан объяснить вот это действие этих двух лекарственных программ, о которых мы сегодня говорили, какие перечни лекарств туда входят. Это первое. Второе, по перечням лекарств они могут ознакомиться по двум программам у нас на сайте foms.kg. Ну и третье, если есть какие-то трудности с интернетом или с обращением с интернетом, могут позвонить нам круглосуточную горячую линию фонда ОМС по номеру 113. Это звонок бесплатный. Могут задать вопрос оператору, и они тоже постараются разъяснить все эти вот нюансы этих программ, работы этих программ.
2: Санжар Эркинович, спасибо вам огромное за ту информацию, которую вы озвучили. Я напомню, что на прямой телефонной связи с нами был заместитель председателя фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Санжар Исаев. А говорили мы сегодня, что в Бишкеке с 1 июля по 31 декабря этого года лекарства по льготным электронным рецептам будут отпускаться исключительно через государственную аптечную сеть «Эляман». Напомню еще раз, что данное нововведение, данное правило распространяется на медикаменты, которые предусмотрены дополнительной программой ОМС и программой государственных гарантий. Уважаемые радиослушатели, сейчас у нас новости этого часа, после чего продолжим. В репортаже есть.

0: В эфире новости на Беринче Радио. Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на очередном аппаратном совещании официально запустил очередной этап 100-дневных реформ. Новые инициативы направлены на сокращение бюрократии, отказ от бумажного документооборота и перевод наиболее востребованных государств услуг в цифровой формат. Одним из направлений реформ станет автоматизация продления пенсии и пособий по случаю потери кормильца для студентов в возрасте от 16 до 23 лет. В настоящее время учащиеся ежегодно обязаны подтверждать факт обучения, предоставляя бумажные справки в социальный фонд или Министерство труда.
1: Одним из ключевых проектов станет упрощение процедуры снятия залога с недвижимости. Сейчас для этого гражданам приходится лично получать документы в банке, посещать госорганы и ждать регистрации несколько дней. Только за первые 5 месяцев 2026 года в Кыргызстане было проведено более 34 тысяч таких процедур. В течение 100 дней в мобильном приложении Тундук появится сервис онлайн-регистрации снятия залога. Владельцы недвижимости смогут подать заявление дистанционно, а банки подтвердить прекращение обязательств электронной подписью. Благодаря этому срок оказания услуги сократится с 2 рабочих дней до 5 часов, а необходимость личного посещения ведомств будет полностью исключена.
2: 34221 же 60% ашыгы күрөөнү жана ипотеканы алып салууга байланыштуу болгон.
0: Вместе с тем, в рамках реформы государственной системы межведомственного электронного взаимодействия Тундук будет организован автоматический обмен данными между Министерством науки, высшего образования и инноваций, Министерством просвещения, Социальным фондом и Министерством труда. После интеграции информационных систем статус обучения студентов будет проводиться автоматически по персональному идентификационному номеру без участия самих граждан. Также нововведение позволит более чем 18 тысяч студентов продлевать социальные выплаты в течение 1-2 минут в автоматическом режиме, а также исключить риски подделки документов и ошибки человеческого фактора. Адылбек Касымалиев отметил, что реализовать инициативу нужно в течение 100 дней.
2: Өзгөчө колдоого муктаж болгон жарандарыбызды тактап айтканда багуучусунан айрылган 16.
3: Сейчас они ежегодно обязаны приносить бумажные справки об обучении в социальный фонд или Министерство труда. При несвоевременной подаче документов выплаты приостанавливаются. После внедрения реформы Министерство науки, высшего образования и инноваций, Министерство просвещения, Социальный фонд и Министерство труда объединят свои информационные системы через Тундук. Статус обучения будет проверяться автоматически по персональному идентификационному номеру без участия самого студента. Нововведение позволит более чем 18 тысячам студентов продлевать социальные выплаты автоматически, всего за 1-2 минуты, исключив необходимость собирать справки и посещать государственные учреждения.
0: Другим темам. В Тюбском районе Сокольской области продолжается реализация ряда крупных проектов по развитию дорожной инфраструктуры. Согласно утвержденному графику и плану, на 2026 год в районе предусмотрена укладка асфальта на 71 километре автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникации. Начались работы по укладке асфальта на 10 километрах автодороги Талдысу-Арал. На участке протяженности 39 километров автодороги Тюб-Кеген ведутся укладка второго слоя асфальтобетонного покрытия. На дороге Михайловка-Николаевка-Тохтоян-Сары-Толугой запланирована укладка асфальта на участке 15 километров. На сегодня асфальт уже уложен на 10 километрах. На дороге Тюб-Шатычке-Су-Талдысу будет заасфальтировано около 7 километров. Кроме того, на ранее заасфальтированной дороге Кархара-Турук-Сары-Джаз ведется подготовка к нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Строительство дорог осуществляется под контролем Министерства транспорта и коммуникации. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. В Баткенской области продолжается ликвидация последствий сильного ветра и серии, прошедших 27 июня. По данным полномочного представителя президента, движение по всем автомобильным дорогам полностью восстановлено. Ограничений для транспорта больше нет. Электроснабжение в большинстве пострадавших населенных пунктов также восстановлено. Подача поливной воды осуществляется в штатном режиме. Объекты водного хозяйства работают без перебоев. Вместе с тем, из-за непогоды были повреждены отдельные интернет-линии операторов связи. В настоящее время специалисты устраняют повреждения. Сегодня, во второй половине дня, в Бишкеке ожидается ухудшение погодных условий. Несмотря на жаркую и солнечную погоду, в первой половине дня к вечеру синоптики прогнозируют дождь и усиление ветра. Днем температура воздуха в столице достигнет 35 градусов. До обеда будет дуть западный ветер со скоростью 10 метров в секунду. Однако во второй половине дня его направление изменится, а порывы усилятся до 20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия ожидаются также на территории Чувашской области. В связи с возможностью усилением ветра и осадками жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Специалисты советуют держать окна закрытыми, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и вблизи строительных площадок, а также по возможности ограничить пребывание на улице во время непогоды. Между тем, с 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев избыточной смертности, вызванной жарой, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус. По его словам, от экстремальных температур сейчас страдает около 150 миллионов человек. В регионе закрываются школы, а энергосети работают на пределе возможностей. Европейские дома, рабочие места и школы просто не были рассчитаны на такие температуры. ВОЗ работает со своими государственными членами и партнерами, чтобы противостоять угрозам здоровью из-за экстремальной жары. Он призвал европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья от высоких температур. По словам Гебрейсуса, из-за глобального потепления и изменения климата аномальная жара в Европе теперь наступает гораздо чаще, чем раньше. При этом он подчеркнул, что европейский континент в принципе нагревается быстрее всех на планете, в два раза быстрее, чем Земля в среднем. Среди стран, которых охватила жара в конце июня – Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия и другие. Продажи кондиционеров в этих странах выросли более чем на 70%. Во Франции два дня назад сообщали о переполненных похоронных бюро из-за жары. Сборная Канады по футболу впервые в своей истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира. В матче 1/16 финала канадцы обыграли команду ЮАР со счетом 1-0. Обе команды впервые играли в плей-офф чемпионата мира, заняв вторые места в своих группах. Последний раз Канада участвовала в турнире в 2022 году, а ЮАР в 2010, но ни разу ему не удавалось пройти дальше. Следующий матч у сборной Канады состоится 4 июля в 1/8 финала против победителя пары Нидерланды-Марокко. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня к вечеру, возможно, ожидается дождь. Температура воздуха в столице Кыргызстана 35 градусов. Оставайтесь вместе с нами. Впереди программа «Кыргызстан».
4: Первое информационное радио.
0: Продолжаем программу «Кыргызстан» и далее переходим к следующим материалам, которые подготовили наши корреспонденты. Сегодня в рамках нашей программы мы подготовили следующий репортаж.
5: По данным нефтетрейдеров, поставки горюче-смазочных материалов в Кыргызскую республику осуществляются в штатном режиме. Поставки ГСМ из России осуществляются в рамках межправительственного соглашения и в соответствии с согласованным индикативным балансом. По информации участников рынка, имеющиеся запасы горюче-смазочных материалов обеспечивают потребность внутреннего рынка в среднем на 1,5-2 месяца. Главный специалист управления регулируемых сфер службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Бектур Бекташев рассказал о ситуации.
6: Кабинетом министра Кыргызской Республики принято постановление номер 369 от 25 мая 2022 года о мерах по стабилизации рыночных цен на горючие смазочные материалы и внесении изменений в некоторые решения Кабинета министров Кыргызской Республики. Документ направлен на обеспечение экономической стабильности, бесперебойного снабжения внутреннего рынка ГСМ и поддержку субъектов, осуществляющих импорт и реализацию нефтепродуктов. Постановлением утвержден временный порядок предоставления субсидий импортерам и реализаторам горюче-смазочных материалов на период с 25 мая по 30 сентября 2026 года. Субсидии предоставляются в виде компенсации разницы между рыночной и фиксированной ценой приобретения. Также установлены фиксированные цены для целей субсидирования. Бензин АЕ 92 860 долларов за тонну, бензин АЕ 95 940 долларов за тонну, дизельное топливо 950 долларов за тонну, автогаз 575 долларов за одну тонну. Одновременно вводится временное государственное регулирование цен на ГСМ, установление максимальных розничных цен в соответствии с действующим порядком регулирования социально значимых товаров.
5: Вместе с тем в России сохраняется тенденция роста оптово-отпускных цен на нефтепродукты. Ситуация находится под постоянным мониторингом службы антимонопольного регулирования в рамках анализа внешних факторов, влияющих на внутренний рынок страны. Службой были установлены максимальные розничные цены на указанные виды топлива и реализуется механизм государственного субсидирования субъектов, осуществляющих импорт и реализацию ГСМ на территории страны, подчеркнул Бекташев.
6: В целях снижения финансовой нагрузки для бизнеса на период действия мер предусмотрены изменения сроков уплаты акцизного налога. В целях реализации вышеуказанного постановления служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики 8 июня 2026 года издан приказ номер 45 об установлении максимальных розничных цен на бензин марок АЕ 92 и 95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ на территории Кыргызской Республики. Указанным приказом установлены максимальные розничные цены на основные виды ГСМ на всей территории Кыргызской Республики. Для отдельных высокогорных и отдаленных районов республики предусмотрены специальные максимальные цены с учетом дополнительных транспортно-логистических расходов на доставку нефтепродуктов. С момента вступления в силу приказа осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен. В случае выявления фактов превышения установленных максимальных розничных цен к нарушителям будут применены меры ответственности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
5: Президент Ассоциации нефтетрейдеров Ханатбек Ишатов рассказал о текущей ситуации на рынке.
7: Запасы топлива имеются.
8: Заводы простают. В связи с этим на сегодня на территории Российской Федерации в отдельных субъектах введено ограничение. Там в одну машину отпускают от 20 до 40 литров топлива. В Кыргызстане у нас тоже ощущается нехватка по видам. Например, АЕ-92 у нас достаточно. У нас имеется полуторамесячный запас. По дизельному топливу точно так же, вопросов нету. По АЕ-95 и 98 сегодня отдельные компании вынуждены его простаивать, да? Отсутствует на заправках у них. Но мы надеемся, что они в ближайшие 3-4 недели запустятся, выйдут на свой стабильный режим рабочей и мощности, и потом у нас этот вопрос снимется. Да?
5: Служба антимонопольного регулирования на постоянной основе осуществляет мониторинг ценовой ситуации и взаимодействует с участниками рынка. На сегодняшний день поставки ГСМ осуществляются бесперебойно, а ситуация на внутреннем рынке остается стабильной и находится под контролем. Айдай Низаргулова, Биринч Радио.
0: Продолжая наш выпуск, с 1 июля в Кыргызстане начинается новый этап цифровой трансформации государственного управления. В стране запускается автоматизированная информационная система «Единое окно», которая должна существенно изменить порядок предоставления государственных услуг. Основная цель проекта – сделать взаимодействие граждан, бизнеса и государственных органов более быстрым, прозрачным и удобным, сократив необходимость личных визитов ведомства и использования бумажных документов. В последние годы цифровизация государственного управления стала одним из ключевых направлений административных реформ во многих странах мира. Кыргызстан также постепенно переходит к модели электронного правительства, где большинство услуг доступны дистанционно через цифровые платформы. Введение системы «Единое окно» можно рассматривать как один из наиболее значимых шагов на этом пути. Что представляет собой система? Новая информационная система объединяет процессы подачи заявлений, обмена документами между государственными органами и получения результатов оказания услуг в едином цифровом пространстве. После запуска пользователи смогут подавать заявления через интернет, прикладывать необходимые документы в электронном виде, отслеживать статус рассмотрения заявки в режиме реального времени, получать уведомления о ходе обработки обращения, получать готовые документы без необходимости посещения государственных учреждений. Таким образом, граждане становятся участниками полностью цифрового процесса, исключающего множество промежуточных процедур. и какие проблемы должна решить цифровая платформа. В настоящее время получение многих государственных услуг сопровождалось рядом типичных сложностей, длительными очередями, необходимостью неоднократного посещения различных ведомств, бумажным документооборотом, дублированием информации, длительными сроками согласования, человеческим фактором при обработке документов. Переход к электронному формату позволяет значительно сократить административные барьеры. Если государственные органы смогут автоматически обмениваться необходимыми сведениями между собой, гражданам больше не придется самостоятельно собирать множество справок и подтверждений. Для населения внедрение системы означает прежде всего экономию времени. Часть процедуры можно будет пройти из дома или офиса, используя компьютер или мобильное устройство. Это особенно важно для жителей регионов, которым ранее приходилось тратить значительное время и средства на поездки в областные или районные центры. Дополнительным преимуществом становится прозрачность процесса. Пользователь сможет видеть, как на каком этапе находится его заявление, какой государственный орган его рассматривает и сколько времени осталось до принятия решения. Такой подход снижает уровень неопределенности и повышает доверие к работе государственных учреждений. Предпринимательское сообщество также является одним из основных выгодоприобретателей цифровизации. При оформлении разрешения, лицензии, регистрации предприятий или иных административных процедур скорость рассмотрения документов напрямую влияет на деловую активность. Автоматизация процессов позволяет уменьшить сроки оказания услуг, сократить административные издержки, снизить количество ошибок при обработке документов и повысить предсказуемость государственных процедур. Для малого и среднего бизнеса это означает сокращение непроизводительных расходов или более благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности. Таким образом, уже с 1 июля в стране начнет работать автоматизированная информационная система «Единое окно». Через нее часть государственных услуг будет предоставляться в электронном формате. Ожидается, что новый механизм позволит гражданам и организациям подавать документы онлайн, отслеживать их рассмотрение и получать готовые решения в цифровом виде. Подробнее в материале нашего корреспондента.
9: Цифровизация государственных услуг в Кыргызстане выходит на новый этап, как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. С 1 июля начинает работу автоматизированная информационная система «Единое окно». Новая платформа должна объединить процесс подачи документов и получения государственных услуг в электронном формате. Ведомстве отмечают, что запуск системы позволит сократить сроки обработки обращений, упростить взаимодействие между госорганами и пользователями, а также повысить прозрачность процедур. При этом отдельное внимание обращено на подготовку юридических лиц к переходу на новый формат работы, отметила специалист управления экспертной лицензионной и разрешительной документации Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Бумариям Накеева.
10: В целом, целью внедрения автоматизированной информационной системы «Единое окно» было это максимальное упрощение процесса взаимодействия недропользователей с министерством. Если ранее до этого им приходилось приезжать с разных точек Кыргызстана, и это занимало, во-первых, очень много времени, а во-вторых, также денежных трат, то в дальнейшем это упрощается, и данная проблема, можно сказать, решается. Они могут с любой точки Кыргызстана зайти на наш сайт и зарегистрироваться. Там, получается, для регистрации, в первую очередь, там требуются вот как раз такие ЭЦП. ЭЦП можно будет получить через Центр обслуживания населения. Для этого все информационные буклеты и вся информация у нас. Также мы работаем над этим. Получается, мы все это внутри министерства повесили. И также работаем над пропагандой данной информации, чтобы все наши недропользователи и заявители, ОСОшники, получается, они знали в дальнейшем, как работает.
9: В Министерстве природных ресурсов рекомендуют заранее оформить ее уполномоченным представителям компании, чтобы обеспечить бесперебойный переход к электронному взаимодействию, продолжит специалист управления экспертной, лицензионной и разрешительной документации Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Бумариям Накеева.
10: Система сама будет работать 24 24 часа в сутки, то есть они могут любое время дня, ночи подавать заявление. И как только рабочее время начнется, наши специалисты возьмут все эти заявления на рассмотрение. И если все документы корректные, то мы уже направляем на исполнителей. А до этого это у нас занимало больше 2 дней, потому что мы ожидали резолюцию, пока нам подпишут. И пока еще мы отдадим все эти документы начальнику управления, пока они еще дальше исполнителям непосредственно отдадут. И эти моменты в данном случае очень сильно упрощаются. Также регистрация всех этих документов. Все эти моменты упрощают рассмотрение заявления. И в дальнейшем у нас, скорее всего, будут рассмотрены вот сроки рассмотрения в целом всех заявлений. Но пока, скорее всего, нужно будет время, чтобы и сами сотрудники министерства нашего привыкли к этому и уже научились работать со всеми документами, также недропользователям тоже, чтобы они привыкли. И если у них будут вопросы какие-то, они могут к нам обращаться так же, как и до этого. Мы поможем им загрузить, подсказывать, если у них какие-то ошибки выходят, мы постараемся решить все эти ошибки.
9: По оценкам специалистов, развитие подобных цифровых сервисов должно снизить административную нагрузку, уменьшить объем бумажного документооборота и сделать получение услуг более удобным, говорит специалист Управления экспертной лицензионной и разрешительной документации Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Бумариям Накеева.
10: Это очень сильно облегчит работу нашим сотрудникам, именно наших подведомственных организаций тоже, потому что им в данное время очень, скажем так, тяжело, потому что все лицензионные дела находятся в другом отделе, им нужно будет ходить туда, взять всю информацию, подготавливать лицензионную комиссию по недропользованию. И там в комиссии тоже, иногда члены комиссии тоже могут не присутствовать. И в таких случаях заседания могут даже отменить. С единым окном там, получается, мы добавили функцию комиссии, и комиссия будет в электронном формате. Они могут в любом месте, члены комиссии, зайти через аккаунт и голосовать, получается, и у них там также в заявлении будет вся информация по данной лицензии, по данному ОСО, получается, ОСО или ИП. И у них будет вся информация. Они могут сначала ознакомиться и в дальнейшем уже голосовать.
9: Запуск системы «Единое окно» станет еще одним шагом в развитии электронного государственного управления. И уже в ближайшее время станет понятно, насколько новый формат позволит сделать получение государственных услуг быстрее и доступнее для граждан и организаций. Канат Султакеев, Беринчи радио.
0: Да, таким образом, внедрение цифровых платформ меняет не только способ оказания услуг, но и саму модель работы государственных органов. Автоматизация позволяет уменьшить объем бумажного документооборота, сократить количество ручных операций, повысить качество учета информации, ускорить межведомственное взаимодействие, обеспечить единые стандарты обработки обращений. В долгосрочной перспективе это способствует повышению эффективности государственного управления и более рациональному использованию бюджетных ресурсов. Одним из наиболее важных эффектов цифровизации считается снижение коррупционных рисков. Чем меньше граждане лично взаимодействуют с должностными лицами, тем меньше возможностей для возникновения неформальных платежей или административного давления. Электронная регистрация каждого этапа обработки заявления формирует цифровой след, который значительно упрощает внутренний контроль и аудит. Кроме того, автоматическое распределение заявлений между ответственными подразделениями снижает влияние субъективного фактора. Несмотря на очевидные преимущества, запуск новой системы может сопровождаться определенными трудностями. Это технические сбои в первые месяцы эксплуатации и другое. И на этом программа «Кыргызстан» завершается. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.

0: Anavatkınını Türkiye Avazı Radyosu.
1: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun tolkundan okunuzlar.
2: Первое информационное радио. В Бишкеке 16 часов.
3: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания «Icon».
4: Маалымат радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
3: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.

0: В эфире новости на Беринче радио, студию микрофона Эрмек Актанов. В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающий снижение стоимости разрешений на любительскую и спортивную рыбалку на водоемах Государственного рыбохозяйственного фонда, в том числе на Иссык-Куле. Документ разработан для повышения доступности законной рыбалки, развития внутреннего туризма и сокращения случаев незаконного вылова рыбы. Согласно проекту, ставку платы за вылов эндемичных рыб, видов рыб предлагается снизить со 150 до 50 сомов за килограмм. В результате стоимость трехдневного разрешения с лимитом вылова до 9 килограммов уменьшится с нынешних 1513 сомов до 613 сомов с учетом стоимости государственной услуги. Лимиты вылова останутся прежними: до 3 килограммов в сутки, 6 килограммов за 2 дня и 9 килограммов за 3 дня. Авторы документа считают, что снижение стоимости сделает законную рыбалку более доступной для граждан, увеличит число официально оформленных разрешений, повысит привлекательность рыболовного туризма на Иссык-Куле и поможет сократить объем браконьерского вылова. Кроме того, проектом предлагается исключить Иссык-Кульскую маринку из перечня видов, на которые распространяются ставки платы. Это связано с тем, что данный вид занесен в Красную книгу Кыргызстана и находится под особой государственной охраной. Его использование должно регулироваться отдельными нормами природоохранного законодательства. Проект постановления разработан по поручению администрации президента и размещен для обсуждения. О росте фактов кибермошенничества предупреждает прокуратура Бишкека. Надзорный орган призывает граждан соблюдать меры предосторожности при использовании цифровых сервисов и проведении финансовых операций. Последние годы в Кыргызстане, как и во многих странах мира, наблюдается рост мошеннических преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Развитие интернет-банкинга, электронной коммерции, социальных сетей и других цифровых сервисов не только расширило возможности для граждан и бизнеса, но создала новые условия для деятельности злоумышленников, указано в сообщении. Столичная прокуратура совместно с правоохранительными органами принимает комплекс мер, направленных на предупреждение подобных преступлений. По ее данным, наиболее распространенными видами мошенничества остаются телефонное интернет-мошенничество, финансовые пирамиды, хищение средств с банковских карт, мошеннические схемы через социальные сети и мессенджеры, а также незаконное использование персональных данных. Из Баткена на Иссык-Куле начнут летать самолеты. С 16 июля впервые будет запущен прямой сезонный рейс по маршруту Баткен-Тамчи-Баткен. По данным авиакомпании аэропорта Кыргызстана, теперь жителям юга страны потребуется всего около часа, чтобы оказаться на берегу Иссык-Куля. Полеты будут выполняться каждый четверг в первой половине дня, что позволит пассажирам максимально эффективно использовать время отдыха. Стоимость билета в одну сторону составляет 6500 сомов. С 1 сентября в Кыргызстане повысят заработную плату работникам государственного сектора. Об этом сообщили Министерство финансов. Как отметили в ведомстве, изменения направлены на совершенствование системы оплаты труда, усиление социальной защиты работников и укрепление кадрового потенциала государственных органов. Повышение будет осуществляться в соответствии с указами президента. Согласно новым решениям, заработная плата технического и младшего обслуживающего персонала государственных органов и органов местного самоуправления, а также наемных и гражданских работников увеличится до 50%. Кроме того, до 50% вырастут надбавки за сложность и качество работы, достигнутые результаты, профессиональную инициативу и работу в условиях ненормированного рабочего дня. Для отдельных работников, сотрудников ведомственных и территориальных подразделений также вводится ежемесячная президентская компенсация, выплата в размере 15 тысяч сомов. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 июня. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областях, в предгорных и горных районах Джалабадской области дожди, грозы. В Ошской, Баткенской, Нарынской областях без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областях дожди, грозы. В долинной зоне Ошской, Джалабадской областях без осадков. Температура воздуха в Чуйской области ночью 21 градус, днем до 33. В Таласской области ночью 15-20, днем воздух прогреется до 31. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях ночью от 16 до 21 31 градуса, днем воздух прогреется до 35-37 градусов. В Иссык-Кульской области ночью 12-17, днем 24-29 градусов. В Нарынской области ночью 8-13, днем от 25 до 30 градусов. В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь и гроза, температура воздуха ночью 19-21, максимальная температура воздуха днем от 31 до 33 градусов тепла. И на этом пока все. У микрофона был я, Армин Кахтанов. Оставайтесь вместе с нами. Впереди программа «Шахджурюш».
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
0: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Биринчи радио 8 июля с 8 до 16 часов по всей республике объявляется перерыв в вещании. Приносим извинения за возможные неудобства.
1: Икимин Джирмалтын Читилы. Футбол Аламы Кайрадан Берегет. Бұл жолу тарихи турнир бір емес, үш өлкеде. Америка Құрама Штаттары, Канада жана Мексикада өтіп, футболдың чынығы бор-борна айланады. Йормандардың шаңына толған 16 стадионда әрбір гол үміт, әрбір пас қиял, әрбір беттеш тарих менен қошталады. Қайталанғыз масштабтағы бұл чоң спортты оқияда. Бірінші жолы 48 команда өз ара беттешіп, чемпионын анықтайды. Дүйнелік футбол, легендарлы Месси жана Роналду менен қоштасуы, алардың ордына қайсы жылдыз жарқырайды. Бұл сұраулардың жолын ОТРК жана ОТРК Спорт телеканалдарынан 11 июньдан 19 июлға чейін бірге табабыз. Сүйіктүү құрамаларыңыздың ойындарын өткөрүп жібермеңіз. Демөлчілік бойынша қызматташуу номері 0554-45-54-44.
2: 2026 жылғы футбол бойынша дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
3: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 мүнөт өткөндө күз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел очередное совещание по обеспечению Кыргызстана горюче-смазочными материалами. Власти намерены усилить контроль за ситуацией на топливном рынке, чтобы не допустить дефицита ГСМ. В ходе совещания профильные ведомства представили обновленную информацию о запасах нефтепродуктов и текущей ситуации с поставками. Отмечено, что на рынок продолжают влиять геополитические факторы, осложняющие логистику и оказывающие давление на цены. Отдельное внимание уделили поиску альтернативных источников импорта топлива. По словам участников совещания, работа по диверсификации поставок уже дает результаты. По новым направлениям достигнуты конкретные договоренности, что позволяет сохранять стабильность на внутреннем рынке. Адылбек Касымалиев подчеркнул, что бесперебойное обеспечение страны топливом остается одним из ключевых условий устойчивой работы экономики, транспорта и аграрного сектора. По итогам совещания глава Кабинета министров поручил организовать ежедневный мониторинг ситуации с поставками ГСМ и регулярно предоставлять оперативные отчеты. Кроме того, аналогичные совещания теперь будут проводиться на еженедельной основе для оперативного реагирования на возможные риски. В Кыргызстане официально снижена плата за любительское спортивное рыболовство. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 20 октября 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства. Решение принято во исполнение поручения президента, которое он дал во время встречи с рыбаками из Сокольской области. Согласно изменениям, снижены размеры платы за спортивную любительскую рыбалку. Кабмин отмечает, что это должно создать более доступные и комфортные условия для граждан. Новые тарифы за вылов чебака, чебачка и сазана в озере Сокуль составляет одни сутки 313 сомов, двое суток 463 сома, трое суток 613 сомов. С 1 сентября в Кыргызской республике вступает в силу очередной этап реформирования системы оплаты труда работников государственного сектора. Соответствующее решение принято в рамках реализации указа президента и направлено на совершенствование государственной службы, укреплению кадрового потенциала и повышение эффективности работы государственных органов.
1: С 1 сентября в Кыргызской республике вступает в силу очередной этап реформирования системы оплаты труда работников государственного сектора. Соответствующее решение принято в рамках реализации указов президента и направлено на совершенствование государственной службы, укрепление кадрового потенциала и повышение эффективности работы государственных органов. Акылай Магетова, сотрудник госслужбы, говорит, что повышение зарплаты – очень важный момент.
2: До этого момента, конечно, наши какие-то личные потребности наши мы не смогли до конца реализовать. Конечно, мы все были рады, все госслужащие, что этот указ новый прослужил стимулом, какой-то мотивацией для нас, чтобы мы дальше вели свои дела. Конечно, есть планы. Вот не могла до этого времени накопить на машину новую. Думаю, накопить на машину.
1: Как сообщили в Министерстве финансов, повышение коснется технического и младшего обслуживающего персонала государственных органов, органов местного самоуправления, а также наемных и гражданских работников. Их заработная плата увеличится до 50%. Кроме того, существенно возрастут надбавки за сложность и качество выполняемой работы, достигнутые результаты, профессиональную инициативу, а также за выполнение обязанностей в условиях ненормированного рабочего дня. Для отдельных категорий сотрудников ведомственных и территориальных подразделений вводится ежемесячная президентская компенсационная выплата в размере 15 тысяч сомов. На реализацию этих мер государство направляет значительные финансовые ресурсы. До конца 2026 года на повышение оплаты труда предусмотрено 2 миллиарда 860 миллионов сомов, а начиная с 2027 года ежегодный объем финансирования составит более 8 миллиардов 203 миллионов сомов. Такие вложения свидетельствуют о том, что развитие государственной службы рассматривается как один из ключевых приоритетов государственной политики. Повышение заработной платы является не только мерой социальной поддержки работников, но и важным инструментом модернизации всей системы государственного управления. На протяжении многих лет одной из наиболее актуальных проблем государственной службы оставалась сравнительно невысокая заработная плата по сравнению с частным сектором. Это приводило к высокой текучести кадров, особенно среди молодых специалистов, которые после получения образования зачастую выбирали коммерческие организации, предлагающие более высокий уровень доходов. Первый зампред Кабмина Данияр Амангельдиев в интервью рассказал о том, как страна стремится к развитым государствам.
3: Учитывая все это, наш уважаемый президент ставит задачу к 2030-50 году последовательно достичь уже уровня развитых стран. И я думаю, что у нас все шансы, все возможности для этого имеются. Единственное, нужна только стабильность и, соответственно, усилия и системная работа.
1: Сегодня государственная служба предъявляет все более высокие требования к своим сотрудникам. Государственные служащие ежедневно обеспечивают реализацию государственной политики, участвуют в подготовке нормативно-правовых актов, организуют исполнение государственных программ, предоставляют населению государственные услуги, контролируют соблюдение законодательства, управляют бюджетными средствами и взаимодействуют с гражданами по широкому кругу вопросов. Именно от профессионализма государственных служащих зависит эффективность работы министерств и ведомств, качество административных услуг, оперативность принятия управленческих решений. Ректор Академии государственного управления при президенте Кыргызской республики Айгюль Колчакеева: повышение оплаты труда также рассматривается как механизм привлечения квалифицированных специалистов в государственный сектор. Конкурентоспособная заработная плата позволяет государственным органам эффективнее конкурировать за профессиональные кадры, снижает риск оттока опытных сотрудников и создает дополнительные стимулы к повышению квалификации и профессиональному росту.
4: Для системы государственной службы крайне важным моментом является приверженность и философия служения обществу. Очень важный момент также связан с наличием видения. Государственные служащие на сегодня, работая в такой турбулентной обстановке, достаточно изменчивой внешней среде, обязан предвидеть изменения, обязан генерировать инновационные вещи, которые будут влиять на качество государственной службы.
1: Эксперты отмечают, что современная государственная служба должна строиться на принципах профессионализма, ответственности, открытости и эффективности. В Министерстве финансов подчеркивают, что конечной целью проводимых изменений является повышение престижа государственной службы, укрепление кадрового потенциала и повышение эффективности государственного управления. В долгосрочной перспективе эти меры должны способствовать улучшению качества государственных услуг, повышению ответственности государственных служащих и укреплению доверия граждан к государственным институтам. Таким образом, предстоящее повышение заработной платы не просто увеличение доходов отдельных категорий работников. Оно представляет собой важный этап комплексной реформы государственной службы, направленной на формирование профессионального, компетентного и мотивированного государственного аппарата, способного эффективно решать задачи социально-экономического развития Кыргызской республики и обеспечивать качественное обслуживание населения.
0: Продолжая наш выпуск, в Кыргызстане вводят особый годовой режим для зеленых энергопроектов. Президент подписал соответствующий указ. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
5: Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров ранее подписал указ о мерах по созданию условий для привлечения инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии и обеспечению энергетической безопасности Кыргызской республики. Согласно указу, с 1 июля до 30 июня 2027 года в стране вводится временное правовое регулирование для этой отрасли. Основная цель инициативы – апробировать новые механизмы взаимодействия с инвесторами и ускорить запуск экологических проектов. Об этом говорит директор государственного учреждения Фонд зеленой энергетики Эмильбек Орозбаев.
6: В рамках этого указа в течение одного года нашему фонду временно передаются полномочия. Согласно принятым полномочиям, мы должны будем искать лучшие решения вместо старых, таких как проведение конкурса на предоставление земель для возобновляемых источников энергии. До конца 2026 года мы запустим две солнечные электростанции. По малым ГЭС мы до конца года мы должны запустить 7 малых ГЭС.
5: Согласно документу Министерства ведомства полпредства президента в областях, местные госадминистрации и органы самоуправления обязаны обеспечить оперативное и приоритетное рассмотрение всей документации, связанной с возобновляемыми источниками энергии. Эксперт в сфере энергетики Кундуз Карбашева отметила, что сегодня вопросы энергетической безопасности, развития возобновляемых источников энергии стали основой конкурентоспособности и устойчивого развития государств.
7: Из-за того, что объем воды, необходимый для выработки электроэнергии, по прогнозам, может сократиться примерно до 15%, в будущем обеспечивать потребности только за счет гидроэнергетики станет сложнее. Поэтому необходимо развивать производство электроэнергии из всех возможных источников — солнца, ветра и других. Именно на это сейчас делается основной акцент. Все знают, что Кыргызстан — государство, которое делает ставку на зеленую энергетику. Более 50% электроэнергии у нас вырабатывается за счет воды, а гидроэнергетику мы считаем частью зеленой энергетики. Однако в некоторых странах гидроэлектростанции мощностью свыше 30 мегаватт уже не относят к зеленой энергетике, а считают традиционной. Для этого существуют свои критерии и международные протоколы. Тем не менее, Кыргызстан в целом ориентирован на развитие зеленой энергетики. Я считаю, что и в вопросах изменения климата Кыргызстан последовательно выполняет свои международные обязательства. В частности, страна присоединилась ко всем основным соглашениям, включая Парижское соглашение, и мы добросовестно их исполняем.
5: Министерство энергетики Кыргызской Республики совместно с Зеленым энергетическим фондом поручено провести детальный мониторинг работы спецрежима до 1 марта следующего года. На основе полученных данных ведомства до 1 апреля следующего года подготовят и направят в администрацию президента официальное заключение с пакетом предложений по изменению законодательства Кыргызской Республики на постоянной основе. Напомним, что 25 июня Садыр Жапаров принял участие в официальной церемонии закладки капсулы под строительство каскада Хазарманских ГЭС в Тугус-Туруском районе. В своей речи глава государства подчеркнул, что Кыргызстан обладает богатыми гидроэнергетическими ресурсами и стоит на пороге новой эпохи, когда это богатство должно служить развитию страны.
8: Ежегодно в республике открываются сотни промышленных предприятий, которые нуждаются в значительных объемах электроэнергии. В дальнейшем у нас появится еще больше крупных заводов и фабрик. Обеспечить растущую потребность в электроэнергии призваны гидроэлектростанции, а также возобновляемые источники энергии, солнечная и ветровая энергетика. Каскад Казарманских ГЭС станет одним из крупнейших энергетических проектов за всю историю независимого Кыргызстана. Проект предусматривает строительство трех гидроэлектростанций — Алабуга, Карабулун-1 и Карабулун-2 — общей установленной мощностью 912 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии каскада превысит 3,75 миллиарда киловатт-часа. Общий объем инвестиций составит около 3 миллиардов долларов США.
5: Отметим, что в Кыргызстане будет введен особый годовой режим для зеленых энергетических проектов. Айдай Низаркулова, Беринче радио.
0: С 1 июля в общественном транспорте Бишкека планируется переход на новый порядок оплаты проезда. Все подробности у Каната Султакеева.
9: Переход на обновленную систему оплаты в мэрии объясняют необходимостью сделать городской транспорт более удобным, прозрачным и современным. Основным способом оплаты останутся электронные инструменты – транспортная карта, банковские карты и QR-оплата. Однако в ходе обсуждения вопроса депутаты профильной комиссии предложили сохранить возможность наличного расчета. Рассматривается вариант приобретения специальных талонов через терминалы на остановках, в общественных местах или непосредственно в транспорте. Кроме того, по словам городских властей, контролеры также могут продавать билеты пассажирам. Предусматривается и еще один вариант – приобретение у водителя карты «Тулпар» для единоразовой поездки. О технической готовности транспорта к изменениям рассказывает главный инженер второго автопарка муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Артур Умурзаков.
10: Система – это вообще система прозрачная. Это для прозрачности нашего бюджета. И мы, когда проводим собрание постоянно с водителями, водители обращаются тоже уже побыстрее перейти на безналичный расчет. В Алмате уже у них тоже была ситуация, когда ездил, там было, правда, 150 тенге, по-моему, 80 тенге был безналичный, 150 тенге наличкой. А сейчас уже у них тоже в Алмате мы разговариваем, что у них уже полностью отходят от наличных оплаты, только будет безналичными.
9: Одной из ключевой частей системы остается электронная платформа оплаты. Разработчики отмечают, что переход позволит ускорить посадку пассажиров, повысить прозрачность расчетов и сделать оплату более доступной. Подробнее о работе системы рассказывает заместитель директора по операционной деятельности проекта «Тулпар» Бекджан Ахматбеков.
11: Конечно, будем готовиться. Наплыв будет увеличиваться. Проведем анализ точный. Будем готовиться. И мы в этом году также планировали обновление оборудования. Планируем постепенно заменять старые валидаторы на новые образцы. Уже заказали 500 устройств. Еще 200 планируем заказать в ближайшие дни. И, соответственно, обязательно будет подготовка к переходу. Будем проводить также работу с населением, информационную кампанию, также маркетинговую кампанию.
9: При этом для многих жителей главным остается практический вопрос, насколько удобно будет пользоваться новой системой ежедневно. Мы спросили у горожан, готовы ли они отказаться от привычной оплаты наличными.
12: Безналичный расчет для меня, это, думаю, будет удобнее, потому что, например, если в автобусе расплачиваться, то можно купить карточку Тулпар. Можно там положить где-то в районе 200 сомов. Еще плюс это не нужно таскать с собой монеты, деньги. Ну, думаю, это будет удобнее.
13: Ну, нам, например, пенсионерам, да, карточки не очень. Я так думаю. Не знаю, как другие, но я так думаю. А потом, а деньги мелочь всегда наберется, что заплатить. А мы же далеко не ходим. Выходим тут посидеть немножко, отдохнуть и все.
14: Карта лучше, это, во-первых, всем налогообложений, наверное, будет лучше для государства, потому что будет вести точный расчет всех прибылей. Второй плюс для нас, граждан, это то, что не будет искать сдачи, никто не будет носить в карманах мелочи. Будет удобно пользоваться?
15: Ну, без наличных будет удобнее. Мелочь в кармане меньше будет. И мороки даже меньше будет.
16: Хорошо от нас, очень удобно. Мы уже давно пользуемся, как ввели карточку. Так что хорошо, мы за. Плюсы, во-первых, мелочь с собой не надо носить. Высыпается с кошелечка всегда. Ну и карта при себе, хорошо, удобно.
9: В мэрии подчеркивают, задача изменений не ограничить пассажиров, а предложить более удобные способы оплаты и постепенно адаптировать систему под разные категории пользователей. Также ожидается обновление нумерации автобусных маршрутов. Это должно сделать городскую транспортную сеть более понятной для жителей и гостей столицы. Переход на новые правила оплаты в общественном транспорте планируется начать уже с 1 июля. Окончательные механизмы работы наличного расчета и продажи талонов будут уточняться по мере внедрения системы. Канат Султакеев, Биринчи радио.
0: С 1 июля в Кыргызстане начнут штрафовать водителей такси, которые работают без лицензии. Для удобства процедуру оформления упростили. Процесс оформления лицензии занимает буквально несколько минут, услуга полностью переведена в онлайн-формат. Водителям больше не нужно посещать государственные учреждения и собирать пакет документов. Достаточно воспользоваться мобильным приложением «Тюндюк». Для получения лицензии требуется всего 3 документа. Договор с таксопарком, полис обязательного страхования пассажиров и диагностическая карта. Как отметил начальник управления лицензирования транспортной деятельности технического надзора ГУБД МВД Кыргызской Республики Нурдин Самбаев.
17: По подсчетам непосредственно Главного управления безопасности дорожного движения 35 тысяч водителей. На сегодняшний день более 17 тысяч водителей уже получили. На рассмотрении в онлайн-режиме у нас уже более 1000 заявлений поступило за 2 дня. И в офлайн-режиме еще у нас на рассмотрение около 1500-2000 заявлений, которые в ближайшее время, в течение 2-3 дней, будут уже рассмотрены и выданы, если соответствует всем лицензионным требованиям.
0: Стоимость лицензии составляет 500 сомов в год, а в рублях это примерно столько же. Многие водители уже выбирают онлайн-оформление. Однако выдача документов через подразделение ГУБДД продолжается. Так как это можно получить через Тюндюк, оформляется также в рублях. Подать заявление можно в любом городе страны, независимо от места прописки. На сегодняшний день зафиксировано 1800 онлайн-заявок, более 300 заявлений обработано и лицензии выданы. Как отметил также Нурдин Самбаев,
17: согласно постановлению 535 Кабинета министров, срок проверок начинался с 1 декабря 2025 года. У нас начались проблемы непосредственно очереди.

0: Налоговой службы были, в налоговой службе были проблемы в том, что в территориальных подразделениях, если гражданин имел задолженность, то ему не выдавали справку. Этот вопрос тоже был решен с руководством налоговой службы. На сегодняшний день нам разницы нет. Имеет он задолженность, не имеет, ему выдают справку. Если задолженность, мы ему выдаем лицензию для занятия пассажирскими перевозками.
1: Лицензия – это не только требование закона, но и дополнительная гарантия безопасности для пассажиров и самих водителей. Вместе с тем есть некоторые проблемы, отметил руководитель общества с ограниченной ответственностью Айтилек Сейдбеков.
2: У нас в городе уже давно современные такси – это другое, это не как раньше. Не каждый человек работает за своей машиной. У большинства, которые работают в городе Бишкек, машины арендованные. Они бывают, зачастую меняют машину каждую неделю, потому что машины ломаются или не подходят под категории определенных видов тарифов. Да? Из-за этого сейчас мы пару дней уже активно подаем заявление, водители к нам в офис приходят, подаем. Там нет окошки, именно сдать по договору аренды машины. Вот у водителя должен там выскакивать, именно он, у него должен быть нотариальная доверенность на авто. А арендодатели многие как бы не заморачиваются с этим. Это вот одно. Во-вторых, получили мы уже лицензии, да, многие вот водители приходят, вот машину поменяли, как им в дальнейшем поменять в случае чего авто. Вот у них есть на руках лицензия, там указано, скажем, Hyundai Sonata, да, он пошел и поменял машину в связи с экономической точки зрения, пошел на электрическую машину, поменял, а у него лицензия стоит ранее Hyundai Sonata, ему опять же нужно будет проходить определенные процедуры, стоять в очереди. Сейчас уже, если онлайн будет, будет ли там отдельное окошко, чтобы они подавали и машины там меняли.
1: С 1 июля по всему Кыргызстану стартуют масштабные рейдовые мероприятия. В Бишкеке прошел республиканский форум педагогов «Учитель основа перемен» в рамках перехода на 12-летнее образование. На форуме были представлены результаты проведенной работы, определены ключевые направления дальнейшей деятельности. Подробнее в материале Айдая Назархуловой.
3: Аида Шадильдаева – учитель в общеобразовательной школе номер 31 города Бишкек. Она рассказала, какие изменения произошли с переходом на 12-летнее образование.
4: Конечно, есть сложности, есть положительные моменты, есть трудности, но несмотря на все сложности, мы стараемся работать по вот этой программе. А разница в чем? Если раньше по 11-летнему образованию дети учились в начальной школе 4 года, то по 12-летнему образованию дети обучаются уже 6 лет. Оценивание учащихся, если по 11-летнему образованию оценивание начиналось со 2 класса, то по 12-летнему образованию оценивание начинает уже с 3 класса. А также количество часов разница. По 12-летнему образованию большинство часов уделяется ЯИ миру, 4 часа в неделю. Но сократились уроки чтения 2 часа в неделю. Положительные моменты 11-летнего образования в том, что дети думают креативно, уже нестандартное мышление вырабатывается. А если дети думали стандартно, прямолинейное было мышление, то по 12-летнему уже идет обширное мышление. Они думают нестандартные подходы выбирают. Конечно, бы хотелось бы уменьшить количество учащихся в классе, потому что очень большое количество. Учитель просто не успевает каждому ребенку уделить больше внимания. Мы стараемся выполнять все требования и нормативы госстандарта. Выполняем, ходим на тренинги, ходим на семинары, занимаемся самообразованием.
3: В Бишкеке прошел республиканский форум педагогов «Учитель – основа перемен» в рамках перехода на 12-летнее образование. Республиканский форум педагогов направлен на обсуждение актуальных вопросов в сфере образования, распространение передового педагогического опыта, обмен инновационными идеями и поддержку профессионального развития учителей. Руководитель управления школьного образования Министерства просвещения Кыргызской Республики Мелисбек Музулманов принял принял участие в педагогическом форуме. Он рассказал, какие темы будут обсуждены и о переходе на 12-летнее образование.

0: Сегодня мы проводим форум, посвященный учителям. Как вы знаете, в рамках перехода на 12-летнее образование мы проделали большую работу, подготовили учителей, напечатали учебники. Сегодня на форуме мы обсудили, как прошел первый год обучения, какой информации не хватало учителям при проведении обучения, какие ошибки нам нужно исправить и как это сделать. На форум мы пригласили учителей со всех районов. В августе к новому учебному году мы будем обучать учителей. В этом году в рамках перехода на 12-летнее образование мы будем обучать педагогов 3 и 8 классов.
1: В ходе форума обсуждались актуальные вопросы развития образования, лучшие педагогические практики, инновационные методы обучения и возможности профессионального роста учителей. Также была дана оценка уже проделанной работе по переходу на 12-летнюю систему образования и определены приоритетные направления дальнейшей деятельности. Директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве просвещения Кыргызской Республики Алмаз Туктомаметов сообщил, что подготовка педагогов к переходу на новую систему образования ведется уже 2 года.
2: А в прошлом году, в августе, мы подготовили 485 мастер-тренеров, и они на местах обучали наших учителей. Обучение прошло в 3 этапах. Первое – офлайн-режиме, 4 дня они обучали, потом онлайн-сопровождение было, а методическое сопровождение шло в течение учебного года полностью. Мы сегодня делаем акцент именно на основной вопрос, что изменилось в течение учебного года, в каком состоянии были наши учителя, наши методисты, наши мастер-тренера, наши сотрудники, и в течение года какие трудности были, они как решались, к чему мы достигли. Вот это сегодня будем обсуждать. Главное, сегодня есть у нас хорошие опыты, которые на местах мастер-тренера, учителя, они самостоятельно решали многие вопросы. Мы именно будем обсуждать этот вопрос. А насчет того, что многие были против на перемен, это естественный процесс, потому что когда целая система переходит на новую, знаете, новый уровень, это всегда будут противники, кто-то поддерживает, кто-то будет наполовину поддерживает, наполовину против. Но самое главное, что изменилось в течение этого года. В течение года мы хорошо освоили, хорошо осознаем, хорошо понимаем именно суть 12-летней системы образования. Здесь есть 2 направления, которые мы должны делать акцент. Это первое – связь учебы с жизнью. Материал, который дети осваивают, они помогают жить, выживать в этом мире. То есть знать, владеть какой-то информацией сегодня это не актуально. Сегодня надо решать вопросы. Второе направление – это ценности. Это эмоциональное, личностное качество. То есть сегодня дети, учителя, что чувствуют, какие эмоции овладевают ими, это самое главное. Какие личностные качества формируются. Вот это мы хорошо понимаем. Сегодня мы обсуждаем этот вопрос. И в этом году, в августе, тоже начинаем обучать. То есть строим планы на будущий учебный год.
1: Необходимо отметить, что проведение подобных мероприятий способствует обмену опытом между педагогами, укреплению профессионального сотрудничества и успешной реализации реформ в сфере образования. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
3: Налоговая служба напомнила о налоговых обязательствах иностранных граждан из сопредельных стран, осуществляющих трудовую деятельность на территории республики. Ведомство отмечает, что порядок налогообложения зависит от того, кто выступает работодателем. Для отдельных категорий иностранных работников действует патентная система, а оформление необходимых документов является обязательным условием легального трудоустройства. Какие требования предусмотрены сегодня и что важно знать как самим трудовым мигрантам, так и работодателям в нашем материале?
4: В Государственной налоговой службе поясняют, если иностранный гражданин работает у физического лица гражданина Кыргызстана в сфере строительства, сельского хозяйства или бытового обслуживания, для него действует патентная система налогообложения. В этом случае работник самостоятельно оформляет патент и страховой полис. Стоимость патента составляет 800 сомов в месяц. Также предусмотрен страховой взнос. Для оформления необходимо предварительно получить персональный идентификатор. идентификационный номер в центре обслуживания населения, после чего обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением. Первичный патент оформляется в бумажном виде, а дальнейшее продление возможно через электронные сервисы. О том, какие категории иностранных работников подпадают под патентную систему и как организован порядок оформления документов, рассказала Беринчи Радио ведущий специалист Управления информационной политики Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Айдем Байгазиева.
5: Государственная налоговая служба Кыргызской Республики разъясняет налоговые обязательства иностранных граждан сопредельных государств, осуществляющих трудовую деятельность на территории Кыргызской Республики. В соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики для трудовых мигрантов из соседних государств, нанимаемых исключительно физическими лицами, гражданами Кыргызстана для работы в сфере строительства, растениеводства, животноводства и индивидуального обслуживания, предусмотрена фиксированная ставка налога на основе патента. Важно помнить, что трудящий мигрант обязан самостоятельно приобрести патент и страховой полис. Стоимость патента фиксированная и составляет всего 800 сомов в месяц. Размер страхового взноса составляет 6% от усеченной среднемесячной заработной платы. Отметим, что патент приобретается в период действия безвизового режима и дает право работать только у физических лиц.
4: Если же иностранный гражданин работает у юридического лица или индивидуального предпринимателя, налоговые обязательства уже выполняет работодатель. Он удерживает необходимые платежи и обеспечивает соблюдение установленных процедур. При этом ведомстве подчеркивают, официальное оформление важно как для соблюдения законодательства, так и для защиты прав самих работников. Продолжит ведущий специалист Управления информационной политики Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Айдем Байгазиева.
5: Для приобретения патента и страхового полиса трудовому мигранту необходимо в течение срока действия безвизового режима обратиться в любой ЦОН для получения персонального идентификационного номера с оригиналом паспорта и его нотариально заверенным переводом, справкой о присвоении ПИН и регистрационным талоном временного проживания обратиться в территориальный налоговый орган по месту работы, подать заявление по форме STI-163 и получить первый бумажный патент. При первом визите инспектор налоговой службы выдает логин и пароль для доступа в кабинет налогоплательщика на сайте kabinet.salyk.kg. В дальнейшем продлевать патент можно дистанционно через смартфон, планшет или компьютер. Если трудящийся мигрант работает у юридического лица или индивидуального предпринимателя, то работодатель выступает налоговым агентом, самостоятельно удерживает подоходный налог и заработные платы работника, производит необходимые отчисления и берет на себя все процедуры, связанные с исполнением налоговых обязательств.
4: Эксперты отмечают, что легальное трудоустройство позволяет сделать трудовые отношения более прозрачными, обеспечивает социальные гарантии и снижает риски как для работодателей, так и для работников. О значении официального оформления и соблюдения налоговых требований рассказал Беринчи Радио предприниматель Акбар Маразыков.
6: Если отсутствует единая система, которая регулирует и юридических, и физических лиц, тогда для участников миграционных процессов возникает понятная, но неконтролируемая схема. Если выстроить механизм, который охватывает все этапы от оформления до возвращения, и юридически закрепить работу с предпринимателями, тогда этот процесс можно будет эффективно контролировать. Сейчас же есть пробелы, поэтому необходима обязательная регистрация и четкая система учета.
4: В Государственной налоговой службе отдельно напоминают, привлечение иностранных работников без официального оформления и необходимых документов может повлечь административную ответственность. Кроме того, налоговые поступления являются одним из источников финансирования инфраструктурных и социальных проектов, говорит ведущий специалист Управления информационной политики Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Айдем Байгазиева.
5: Напомним, гражданам Кыргызской Республики, привлекающим иностранных специалистов для личных, строительных или хозяйственных нужд, что официальное оформление работников и контроль наличия у них патента являются важными условиями соблюдения законодательства и правовой безопасности работодателя. Трудоустройство мигрантов без регистрации влечет административную ответственность. Уплата налогов – это вклад в развитие инфраструктуры, дорожной сети и общественной безопасности, от которых зависит комфорт каждого жителя и гостя Кыргызстана. Налоговая служба совместно с Международной организацией по миграции и Фондом миростроительства ООН проводит информационную кампанию по разъяснению налоговых обязательств и вопросам легального трудоустройства иностранных граждан в Кыргызской Республике.
4: В налоговой службе подчеркивают, своевременное оформление патента и выполнение налоговых обязательств позволяют иностранным гражданам работать в Кыргызстане на законных основаниях, а работодателям избежать нарушений и предусмотренной законодательством ответственности. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
3: Кыргызстан впервые за последние десятилетия намерен возобновить геолого-разведочные работы силами государств. Об этом сообщил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев. По его словам, за последние 30 лет в стране практически не открывались новые месторождения, а большинство разведанных запасов были обнаружены еще в советский период. После распада Союза государственная геологоразведка практически прекратилась. По словам Токтобаева, при поддержке президента принято решение возобновить финансирование геолого-разведочных работ. Государство уже определяет наиболее перспективные участки, где в ближайшее время начнут поисковые и разведочные работы. При этом разведка будет проводиться государственными предприятиями, а не частными компаниями. По итогам третьего этапа общереспубликанского тестирования определился еще один обладатель золотого сертификата. Об этом сообщает Минпросвещение. Им стал выпускник Джалалабадского мужского лицея имени Курманбек Батыра в городе Манас Санджар Садирбеков, который набрал 235 баллов. Третий этап ОРТ проходил с 19 по 21 июня в городах Бишкек и Ош. Ранее по итогам первого и второго этапов ОРТ обладателями золотых сертификатов стали 55 выпускников. В завершении выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 июня. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Чуйской, Таласской и Сыкульской областях, предгорных и горных районах Джалалабадской области дожди, грозы, в Ошской, Баткенской, Нарынской областях без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Баткенской и Сыкульской, Нарынской областей, предгорных и горных районах Ошской и Джалалабадской областях дожди, грозы. В дариной зоне Ошской и Джалалабадской областях без осадков. Ветер западный. 4,9 метра в секунду с местами с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 16-21, днем воздух прогреется до 33. В Таласской области ночью плюс 20, днем до 31 градуса тепла. В Баткенской области ночью от 16 до 21, днем до 35. В Ошской и Джалалабадской областях ночью 17-22, днем 32-37. В Исыкульской области ночью 12-17, днем 24-29 градусов. На Нарынской области ночью 8-13, днем до 30. В Чолпанате ночью без осадков, днем без осадков, дождь, гроза, ветер западный. 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17. Днем воздух прогреется до 27. У северного побережья озера Исыкуль температура воды была 21 градус. В Бишкеке ночью без осадков. Днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 21 градус. Максимальная температура воздуха днем до 33. На этом пока все. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио и до скорой встречи.
7: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, сурооджо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.